Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

0: BFF.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Радио ДФМ.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум! Буяка, буяка! Приветище, ди народище! Если на данный момент твой план это почтить это утро минутой ворчания, давай лучше к нам за приступом позитива в шоу
2: «Разбудилники». Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мэри Окуланджа.
2: Это вот самый Саймон.
1: Уи, Катя, looking good in the summer. Summer morning.
2: Спасибо за комплимент, Саймон. Нет, и когда мы вчера с тобой пришли в черных рубашечках вдвоем, это можно было назвать совпадением.
1: Ребята,
2: но когда
1: вообще...
2: сегодня мы приходим снова в той же колористике, белый верх, черный, черный низ.
1: Белый верх, черный низ.
2: То это уже не случайность. Это... Кроме того, мы часто с тобой можем сказать одно и то же слово или звук даже одновременно.
1: Причем иногда даже слова по паразите у нас в унисон. То есть...
2: И я нашла этому оправдание. Есть такой термин изопраксизм.
1: Ого.
2: Или зеркальное синхронное поведение.
1: Обалдеть.
2: То есть мы копируем движения, позы, мимики и даже предугадывать можем, что мы с тобой наденем как-то на расстоянии.
1: Ну, кстати, есть лайфхак, если, допустим, ты пришла на собеседование, да?
2: И
1: как это ты назвала слово, которым сейчас...
2: Изопраксизм.
1: Изопраксизм. Звучит, как будто лекарство прописали, знаешь. Когда ты это делаешь с тем, с человеком, который проводится собеседование.
2: Зеркалишь его.
1: Зеркалишь его, это тоже плюс. Но не переборщи толка, то есть не там, ну, не кашель, там кашель за кашлем, так знаешь.
2: Да.
1: Вот, да, если ты копируешь это, то есть вы, ну, моментально становится на одной волне, то есть
2: И человека, кстати, да, это подкупает, когда его копируют.
1: Да, но, ну, конечно, не в один. Так что мы с тобой, у нас с тобой миндальная связь.
2: Да, мы синхронизировались. Такое возможно с людьми, которые либо долго живут вместе, либо работают, Саймон.
1: Вот как, да? Ну, практически мы с тобой, то есть, видимся в день по 4 часа, да?
2: Ну да, примерно.
1: Но это немало, видишь?
2: Немало.
1: И у нас уже изопраксикоз, да?
2: Изопраксикоз у нас. А у нас еще пробушка ЗОС тоже впереди. Можно заказать себе
1: пробушку. Это еще что было? Пробушка ЗОС. Это же, Катя, ты что, сегодня фармацевт?
2: Это не игра фальконутая, нет?
1: Нет, пока нет, но еще рано. Ну, а это пробушка, да, можно заказать.
2: Хорошо. Есть лекарство DFM, называется. Витамин D. Принимаем. И видишь, снова. Принимайте, ребят, каждый будний день, а по утрам шоу «Разбудильники». Не забывайте о возможности заказать пробушку себе или близким людям. Группа ВКонтакте под последним постом ждем. Как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить.
1: Да, и в нашем мессенджере сделает симметрично. То есть, как мы скажем.
2: Зеркаль.
1: Зеркало. То есть, там заказываешь пробушку и, конечно же, поздравления с днем рождения. Ну что же, Кать, я уверен, что сейчас в унисон скажем название шоу. Это шоу
2: «Разбудильники».
1: У нас полная миндальная связь. Еще одна песня. Ну, одна

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь засинхронизированные Катя Бодрова.
2: И за праксизм. Я запомнил наконец-то. Это когда...
1: Зеркальное, да, поведение.
2: Да? Угу. А я так брат от другой мамы, не Катя Бодрова. Саймон Черный Перец. Еще и диджей, да.
1: Мы получили заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Напомним, здесь можно отметиться. Или в наших мессенджерах.
2: Ну что ж, в мессенджере, кстати, написал тут Влад, что... видел видос про пухосос, то есть ИИ пухосос. Поэтому он вдохновил нас на использование собственного ИИ, то есть искусственный интеллект. Он, как называется,
1: ДИИ. Подключается иногда для того, чтобы рандомно выбрать город, в который отправится пробушка.
2: И, возможно, надеюсь, что этот город у нас еще не был. Посмотрим сейчас, попробуем, да?
1: Так. Это
2: на
1: город...
2: Букука! Можешь угадать на букву К?
1: Казань?
2: Нет.
1: Кемерово?
2: Нет. К-У.
1: К-У?
2: Р.
1: Курган?
2: Курган! Прикинь вообще. А Курган, кстати, ни разу не было.
1: По-моему, туда не отправляли.
2: Да, вот. Ну что ж, Курган.
1: С дебютом?
2: Да, с дебютом. И заодно включи тусовку.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Нормально, у меня все.
1: Доброе утро. Надежда только на вас, пишет Ренат. Вы же опытные. Разбудите пятницу. Не хочется работать. Пятницу во вторник устроим?
0: Окей, но я не хочу печалить ничем. Как сказал Александр Сергеевич, на этой неделе нет пятницы. Редкий случай. И прикинь, это хорошо. Редкий случай. Ну что ж, кого будем еще разок?
1: Рената.
0: Ренат, включи эту совку.

0: Однако, ну что ж, пишет нам Женя, это уже наш постоянный слушатель. Доброе утро, наши любимые разбудилники. Так, ну, разбуди всю семью. И так, сегодня они собираются ехать заключать договор на аренду новой квартиры. Вау, действенно, однако.
1: Да, с новосельем грядущим, ребята.
0: Yeah.
1: Доброе утро, разбудильники. Спасибо за то, что будете каждый день. Очень любим вас слушать, заряжайте, бодрите. Ну а сегодня, пожалуйста, помимо пробушки, еще и поздравьте моего дорогого Алексея с днем рождения. Ему 35.
0: Wow.
1: Лешка, будь всегда счастлив. Маргарита из Москвы.
0: С днем рождения, Леша. С днем рождения, Леша. Happy birthday, happy birthday. С днем рождения, Леша.
1: С 35-летием.
0: Ну что ж, бро, включи тусовку.

0: отчаянный по-детски. Вообще. Ой, играем?
1: Давай. Да? Напомним, okay. Телефон прямого эфира под Prodigy. Такого я еще не делала. 8495-956-101-2. Дозванивайся сейчас и забери фирменный мерч от Radio DFM.
0: Кать, барабаны мешают мне тебе слушать. Давай еще разок набись.
1: 8495-956-101-2.
0: Ой, теперь покайфуем чуть-чуть.

0: Радио DFM. Шоу «Разбудильники».
1: DFM Radio.
2: Best tracks of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Третья строчка прошлой недели досталась работе Dive Into The Ocean. Это Алок, Зиба и Portugal The Man поднимаются сразу на 4 позиции.
1: Второе место.
3: Тут все было без изменений, как и на позапрошлой неделе. Galaxy, Kung City of Lost London.
1: Первое место.
3: А вот лидерами прошлой недели стали Али Фабен и Рене Миллер. Body Talk.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу в 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
1: Right now. А теперь тусовка
2: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Хеллоушка, Дина Родушка. Бодро пожаловать в наш творческий суп под названием шоу «Разбудильники». Она теперь лучше всех варит борщ в своем подъезде. Борщевичка Катя Бодрова.
1: Лучше всех заваривает пуэрчик диджей Саймон.
0: А сейчас игра «Кто там?», а по-другому «Битва экстрасенсов» на минималках.
1: Играть с нами будет Макс. Максим, привет.
2: Доброе утро.
0: Hello, Max.
1: Ты из Челябинской области, город Миас, все верно?
2: Город Миас.
0: Угу. Не мясо, Миас, правильно? Да?
2: Что еще раз?
0: Ладно, не расслышал, но Миас.
1: Он, наверное, не миллениал. Он
0: понял.
2: Миас.
1: Не знает фразу «сейчас будет мясо».
0: Мне просто прослушалось так.
1: Хорошо, Макс, у нас впереди игра, для которой нам нужно сначала ненадолго попрощаться с Саймоном и объяснить тебе правила. Но для начала, кстати, если мы на громкой связи, выключи ее, пожалуйста, что-то там гудит, что-то происходит, хочется лучше тебя слышать.
2: Нет, я просто в машине еду.
0: Mm-hmm. Понял, а я пока сливаюсь.
1: Саймон сейчас наденет наушники, не будет нас слышать, все по-честному, Макс. Я попрошу тебя прямо сейчас загадать какого-нибудь персонажа или звезду, которая тебе нравится, и озвучить. Кого загадаешь?
2: Пускай будет Киану Ривз.
1: О, это мой краш. Спасибо тебе за это. Дальше Саймон вернется к нам и в течение минуты будет пытаться догадаться, кто там, кого ты загадал. Будет задавать тебе разные наводящие вопросы, ты на них отвечай только да или нет. Если отгадает, кто там, ты приз не получаешь. Не отгадает, получаешь. Все понятно?
2: Да, хорошо.
1: Класс. Сай, возвращайся.
0: Играем?
1: Я выяснила, кто там. Теперь твоя очередь. У тебя на это одна минута. Погнали.
0: Yeah, let's do it. Так, Иван, ты...
1: Макс.
0: Макс?
1: Да.
0: Прошу прощения. Макс, ты вымышленный персонаж?
2: Нет.
0: Ага, значит, настоящий. Так, ты русский парень? Где же не парень? Ты русский?
2: Нет.
0: А ты девушка?
2: Нет. Нет.
0: Ты мужик?
2: Да.
0: Ты мужик. Ты актер?
2: Да.
0: Ты снимался в кино?
2: Да.
0: И в сериалах, да, и кино. Так, ты блондин?
2: Нет.
0: Брюнет?
2: Да.
0: Ты качок?
2: Нет.
0: Ты всем люлей раздаешь?
2: Какой-то неоднозначный вопрос.
0: Понял.
1: В кино очень даже.
0: Понял, у тебя итальянская фамилия?
2: Я не знаю.
1: Я тоже не знаю.
0: Фамилия?
2: Нет, наверное.
0: Не Ди Каприо, нет? Фамилия не Ди Каприо, нет?
2: Нет.
0: Блин.
1: Ну что, время истекло, нужны какие-то догадки, Саймон, от тебя.
0: Ага, то есть актер...
1: Брюнет.
0: Импортный.
1: Раздает люлей.
0: Да, нет, он сказал, не раздает люлей.
1: Не, раздает, в кино раздает, еще как.
0: Может, он еще без волос?
1: Брюнет без волос.
0: Да.
1: Угу.
0: Но короткие волосы. Аэродинамичные.
1: Красавчик.
0: Даже красавчик? Вау.
1: Даже в своем возрасте.
0: Значит, он...
1: Зрелым.
0: Он с выдержкой, да?
1: С выдержкой.
0: Что за мужик с выдержкой 7 людей раздает? Так,
1: Он играл, помнишь, классного серфингиста? Под прикрытием.
0: Is it Gerard Butler?
1: Mm-mm.
0: Серфингист, это Николас Кейдж, что ли?
1: Нет.
0: Кто же?
1: На гребне волны.
0: Киану Ривз!
1: Да.
0: Воу.
1: Макс, если что, я тебя не подставляла. Время истекло, Саймон не справился с задачей. Мы уже вывели его на правильный ответ сильно позже. Поэтому ты побеждаешь за загаданного Киану Ривза и получаешь фирменный мерч от Radio DFM.
0: Да, Киану, конечно, очень интересный человек. Да, вообще такой скромный, да, совсем. На метро ездит там, да. И...
1: Да, он классный.
0: Угу. Ну что ж, дружище, у тебя есть секунды 8 на привет.
2: Передаю привет вам, своей семье, и всем, кто меня слышал.
1: Мяс, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Галя Галина, почему Толя не Толина, Ваня не Ванина, а Петя вообще не Петина?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной». Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Ролевые игры с утра пораньше, почему нет? Мы надеваем белые парики, черные мантии и выступаем в роли судей. Заседание нашего музыкального суда объявляется открытым. И сейчас Сай озвучит очередное музыкальное дело. Будем выяснять с вами, точнее определяться, копипаст трек. Трека. Или нет. Или оригинал.
3: Сегодня слушается громкое музыкальное дело. На скамье подсудимых Робин Фик и Форелл Уильямс. Обвинители – семья легендарного соул-певца Марвин Гей. Предмет спора – подозрительно знакомый вайб в хите 2013 года «Blurred Lines». Оказывается, в музыке можно взаимствовать не только ноты, а целое настроение. Да, именно в этом родственники Марвина Гея обвинили авторов Blurred Lines. По их мнению, песня слишком уж напоминает хит Марвин Гей «Gotta Give It Up» 77-го года. Ну что, давай сравним эти два трека и вернемся с вердиктом.
2: Давай.
3: Okay, ready, steady, go! Первый трек слушаем, это Robin Thicke featuring Pharrell Williams, Blurred Lines, две штуки 13-го года выпуска.

0: прячешь, что улыбаешься?
1: Я улыбаюсь над тем, что ты сказал, что обвинили в том, что своровали настроение.
0: Целое.
1: И это звучало как-то смешно. А сейчас я понимаю, о чем говорят те, кто подавал в суд.
0: Да?
1: Сперли настроение. Просто у трека. Я не слышу прямо идентичности, да, каких-то самого сэмпла.
0: А настроение слышишь?
1: А настроение украдено.
0: А, ты именно уже поддерживаешь семью Марвина Гея, да? Окей.
1: Есть такое.
0: Сейчас давай тогда в перемешку послушаем. Может быть, ты поменяешь...
1: Давай, мне не хватает какого-то, да, каких-то деталей.
0: Ну, а по поводу настроения, вот, интересно. Теперь слушаем перемешку Robin Thicke и Pharrell Williams и Marvin Gaye. Пока только музыка.
1: Вот этот шум на фоне.
0: Даже, да?

0: настроении.
1: Причем целый вайб, целое настроение. То есть реально это первый случай, если я не ошибаюсь, было такое обвинение. Какой у тебя вердикт?
0: Я считаю, что это, конечно, не копипаст, если мы говорим именно про музыкальную составляющую этого трека. Но вайб, действительно. Другое дело, можно ли на это подать суд и его еще и выиграть? Наверное, вряд ли.
1: Ну что ж, суд решил, что совпадение оказалось слишком музыкальным и обязал Робин Тик и Фаррелл Уильямс выплатить семье Марвина Гея почти 5 миллионов баков. Прикинь, компенсации. Это еще не все. А также перечислят им 50% будущих авторских отчислений от песни.
0: С этого трека. Обалдеть.
1: Да. А знаешь почему? Потому что действительно Фаррелл признался, что они этот трек Дадир слушали до того, как он написал музыку, вот Blurred Lines. И действительно, прикинь, они угадали, что он именно взял настроение оттуда.
0: Удивительное дело.
1: Просто есть такая так называемая музыкальная шестой чуйка. Причем эта чуйка идет мягким местом. То есть, тебе кажется, блин, что-то знакомое.
0: Что-то знакомое.
1: Что-то меня сейчас, мне сейчас дал пощечину дежавю. И так и случилось в этом случае.
0: Уникальное музыкальное дело. Спасибо, что ты его откопал.
1: Вообще.
0: Я теперь поняла, если кто-то украдет у меня настроение, пойду в суд и еще и выиграю.
1: Да, теперь плагиат. Это не только просто ты спер ноты, но ты спер целое настроение или атмосферу. Но, кстати, после этого дела даже Ганс Циммер подключился. Очень много музыкантов со всего мира. Сказали, ребят, ну это уже опасная зона. Это too much. Вот. Так что сегодня, надеюсь, мы вас развлекали как могли. И настроение наше можно как раз спереть. Мы выставляем наше настроение, чтобы его сперли.
0: Да, уж пожалуйста, да. Возьмите.
1: Да, берите, заимствуйте. Мы не подадим никуда. Это шоу «Разбудильники». Включи
0: тусовку.
1: Я думал, настроение.
0: Настроение.
1: Это шоу «Разбудильники». Саймон
0: и Катя.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Банк. О-банк.ру.
13: А поехали всей семьей!
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
13: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
13: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
13: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
13: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
13: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да, а также букинг и подписки.
16: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
17: Welcome back, and right now...
16: А теперь тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: О, мама мия. Кто смотрел, сразу понял.
3: Что-то на интересном. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Киносай», где кинонутый Саймон дает нам кинорекомендации. Что порекомендуешь сегодня?
2: Сегодня в «Киносай» фильм из вселенной «Звездных войн», который стал реальностью после невероятного успеха сериала. А если ты, как и я, киноед, кинонутый на всю голову, загляни ко мне в мессенджер DJ MC Саймон. Думаю, найдешь что-нибудь по вкусу. Так, Кат, кого-нибудь знаешь вообще из «Звездных войн»?
3: Мандалорец.
2: Молодец! Ты угадала, о каком речь пойдет сегодня.
3: Джедай.
2: Еще и вообще респектуха.
3: Люк.
2: Люк, он как раз джедай. А его папа тоже джедай, только он представляет темную сторону.
3: Да, темную силу.
2: Ну что ж, я большой фанат «Звездных войн». И... ты знаешь, почему 4 мая? Я же родился в 4
3: мая. Настолько большой фанат, что родился в День Звездных Войн.
2: День Звездных Войн, да. А ты можешь нашим слушателям объяснить, почему 4 мая вот является Днем Звездных Войн?
3: Да, мы это чуть до эфира с Саймоном обсудили. Оказывается, ну, вы знаете прекрасно эту фразу культовую джедаев в Звездных Войнах: «Да пребудет с тобой сила». Uh-huh. На английский лад звучит как «May the force be with you».
2: Be with
3: да?
2: you. Uh-huh.
3: А в английском языке вот это «force» созвучно с четверкой. Force.
2: Force, да.
3: Force. Uh-huh. И звучит, как «прибудет с тобой 4 мая».
2: Да. May the force be with you.
3: И именно поэтому сделали 4 мая днем «Звездных войн».
2: Uh-huh. Так
3: может
2: что...
3: быть, именно поэтому Сай решил и появиться на свет в этот день.
2: Ну, они с моей мамой договаривались, да. Ну что ж, я...
3: коллаборация.
2: Да, я фанат «Звездных войн» и тоже фанат сериала «Мандалорец». Но я, конечно, как раз я не смог пропустить фильм, полноценный фильм, который сейчас вышел, «Мандалорец» и «Грогу». Ты еще не смотрел?
3: Нет, еще.
2: Сейчас уже кинчик идет. Так, скажу сразу, кому понравится этот фильм. То есть, если понравился фильм «Проект Конец Света»,
3: да,
2: тогда тому тоже зайдет «Мандалорец» и «Грогу», потому что история, она тоже о невероятной дружбе между человеком и инопланетянином. Вот. А в главной роли Педро Паскал, режиссер Джон Фавро, который, кстати, подарил нам «Железный человек», и он тоже снял сериал «Мандалорец».
3: Мне все это нравится, что ты перечисляешь.
2: Вот. А кто не смотрел сериал, ловите краткий ликбез перед просмотром фильма «Мандалорец». То есть у нас «Мандалорец» настоящее имя Джин Джарин. Он суровый и статный воин в непробиваемых доспехах. Он охотник за головами и по своим убеждениям никогда не снимает шлем. Никогда. Так что Педро Паскал вообще практически не увидите его лицо в фильме. Только один раз. Так, Грогу — это крошечный малыш с большими ушами и морщинистой зеленой кожей. Он принадлежит той же расе, что и Мастер Йод.
3: Mm-hmm.
2: Мастер Йода, помнишь, да?
3: Конечно.
2: Вот, и он, Грогу тоже обладает силой. Так, однажды, вот как они познакомились, об этом просто в фильме не рассказывается, поэтому вы знаете, что они познакомились, потому что заказали Грогу, мандалорец не стал его отдать плохим людям, потому что хотели на него ставить эксперименты,
3: mm-hmm.
2: поэтому он стал его защищать, вот так они стали друзьями. Так что эта история об их приключениях продолжается в этом фильме.
3: Так, ты описал и сериал, да, и что
2: и
3: ждет на большом экране,
2: да,
3: в кино.
2: Да, то есть у них серия приключений вместе, вот и фильм эту историю и продолжает. Так что я получил массу удовольствия в кино.
3: Записали. Да, да пребудет с тобой сила. Или 4 мая.
2: May the 4th be with you. Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу, what's up? Чик-чик-буяка.

0: чат.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина!
7: Ты слышала новый хит?
8: Нет.
7: Тогда включаю.
9: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
13: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
1: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города 12+.
14: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье. Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Шакалака, хаюшки, ди-пипл. Шевелит мешками под глазами — это не совсем утренняя зарядка. Так что, если хочешь проснуться, врубай веки, поднимающие шоу «Разбудильники».
2: Напомним, здесь Катя Бодрова.
1: А я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Тот самый Саймон. Тот самый Саймон, который сейчас мне даст подзатыльник.
1: О, почему?
2: Наш здоровый скептик. Я не могу не сказать об глобальном событии, которое состоится сегодня, примерно в 23:00 по московскому времени.
1: Ого, а что, денежку раздают?
2: Такое случается раз в год, ребята. 9 июня сегодня произойдет одно из самых красивых и благоприятных астрологических событий года. Соединение Венеры и Юпитера в знаке Рака.
1: Вижу я Венера и Юпитер. Это что, песня «Мы про хит» этот Димитренко?
2: Что-то в этом роде. Послушай, в астрологии Венера отвечает за любовь, многие знают об этом, счастье, удовольствие, гармонию, красоту, а вот Юпитер связан с удачей, расширением возможностей и изобилием. И вот эти планеты сегодня закружат в танце, соединятся и откроют для нас пространство для новых счастливых событий, классных возможностей, внутренних перемен.
1: То есть Венера, там же вообще 400 градусов. То
2: чего?
1: Есть температура. Это самая горячая, жаркая планета вообще у нас в Солнечной системе, во-первых. И отвечает за горячую любовь.
2: Да.
1: Окей, имеет смысл. Катя, что с этой информацией я должен сейчас делать?
2: Просто довериться мне. Загадай сегодня желание. Ну, пообещай.
1: Окей, я уже загадал. То есть будет...
2: Причем желание сегодня именно рекомендуют загадывать на семью, на любовь. Если ты одинок, вот представь отношения, которые у тебя уже якобы имеются. Состояние, что у тебя уже это есть. Благодарю за Эштона Катчера.
1: Катя, ты же мемолог. Ты же не астролог, ты же не таролог, ты же мемолог.
2: Я даже верю в такие грандиозные по-настоящему астрологические события. Конечно, я читаю, изучаю, пишу записочки вселенной, потом сжигаю, когда надо.
1: О май гад. То есть Каратео, Юпитер и Венеры, вот, окей, загадали, окей. Мне главное, чтобы вайб был позитивный,
2: вот,
1: что люди получают от этого удовольствие. Ну, а так я здоровый скептик.
2: Мальчики могут проходить мимо, девочки... Все запомнили, загадываем желание. Что?
1: Это как бы линия для пикапа. Пара подходит. А ты знала, что сегодня Венера и Юпитер тусуются?
2: Кстати, парни, берите на вооружение.
1: Подходишь к девушке, если она верит, может быть...
2: И она скажет, он тот самый. Он знает про это астрологическое событие.
1: А потом она скажет, скажи мне, какой у тебя знак зодиака? Скорпион. О, я скорпионами не дружу.
2: Это тяжелый случай.
1: Ой, Кать, как быть с вами, блин? Которые верят в это света.
2: И чуть подробнее поговорим об этом чуть позже,
1: да?
2: В той самой рубрике МЖ с тобой. А пока принимаем заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом отмечайся, как тебя зовут, из какого ты города и кого нужно разбудить.
1: А если под рукой или под ногой есть наш мессенджер, сделай то же самое. И заодно заказывай поздравления с днем рождения. Ну что ж, Венера, ты здесь?
2: Юпитер.
1: Я здесь, да. А мы вместе с шоу
2: «Разбудильники». Шоу планетарного масштаба.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь, напомним, Катя Бодрова.
2: Оу, Бодро пожаловать к нам. Я брат от другой мамы, Диджей Саймон Черный Перец.
1: Заявки на пробушку видим. Я отправляюсь в группу ВКонтакте под последним постом зачитывать.
2: А вот в мессенджере написал Влад. Доброе утро, разбудите, пожалуйста, меня и жену Настюшу. Сегодня вечером хотим поехать открывать купальный сезон на Белом озере. Вау, Белое озеро, это там, где Черное озеро, нет?
1: Не знаю, не в курсе.
2: Ну, кстати, мы еще не купались, так что молодцы, ребят. Действуйте, а пока вот такой трекан для вас.
1: Для открытия пляжного сезона.
2: Да.

0: Исай. Доброе, красивое, энергичное утро. Разбудите мою доченьку Лерочку и остальных девятиклассников. Они сегодня сдают русский язык.
1: Погоди.
0: И пожелайте им удачи.
1: У них же каникулы-то.
0: Экзамены у ребят.
1: Ёшкина мама.
0: У кого ОГЭ, у кого ЕГЭ. Ребят, давайте удачи. Угу.
1: Ладно. Ну что же, ни пуха, ни пера, да. Или ни пера, ни пуха. То есть... В любой комбинации вы поняли, что я хотел вам пожелать.
0: Короче говоря, удачи.
1: Yeah.

0: эспрессо, если хочешь выбесить бариста.
1: Эспрессо бариста, por favor. Ну что же, пишет нам в мессенджере не итальянка, а наша Юлия. Доброе утро, Катюша и Саймон. Так, какие же вы классные. Как же вы заряжаете нас на весь день. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою фитнес-подругу Радмилу из города Кувандика. Здоровья, удачи и море счастья от всего коллектива Zumba Fitness Zumba Fitness, да.
0: Zumba Fitness, это классно.
1: Yeah, и Zumba мне тоже нравится. Ну что ж, ее зовут, как ее зовут у нас? Радмила. Радмила, с днем рождения тебя.
0: День рождения?
1: Да. Радмила, с днем рождения тебя, чтобы зумба качала. С днем рождения тебя!
0: Есть еще послание. Привет из Кургана. Слушаю вас во всех городах, где жил. Курган, Москва, Челябинск. Вы лучшие. Зиба-зиба, как говорит Саймон.
1: От всего сердца черного перца. И вам тоже зиба-зиба, что нас слушаете. Let's go!

0: ребят. Давай, ну, сейчас поиграем.
1: Давай, предлагаю сыграть в крокодила. Для этого нам понадобится помощь слушателей Radio DFM. Отправляйтесь в группу ВКонтакте, отправляйтесь в наши мессенджеры и оставляйте любые рандомные слова. Эти слова Саймон будет объяснять мне в течение минуты, не используя однокоренные. На чьем слове прозвучит гонг, тому отправим фирменный мерч от Radio DFM.
0: Поэтому надо их присылать много, чтобы у тебя был больше шансов, как было больше шансов, да?
1: Да, верно.
0: Победить. Зиба-зиба за внимание. Запомни, это шоу
1: «Разбудилники».
0: Через пару-тройку песен вернемся и сыграем. А пока в

0: DFM. Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: А теперь тусовка.
0: On DFM.
4: DFM. Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Бигги-ди-бэнг, бум, пэл, алоха, ди человеки. Помни, главная задача с утра – не одеализировать себя. Так что бодро пожаловать в одеяло-отлипательное шоу «Разбудилники». Поможет словить бодрячка Катя Бодрячкова-Бодрова.
4: Не даст заснуть диджей Саймон.
3: Окей, ну что ж, начинаем зубастую угадайку «Крокодил».
4: Да, спасибо всем тем, кто уже прислал свои слова в большом количестве в группу ВКонтакте под последним постом «Саймон видит», а также в наши мессенджеры понаотправляли и в личку в том числе. Я намеренно туда не заходила для того, чтобы игра прошла честно. Эти слова Саймон будет объяснять мне в течение минуты, не используя однокоренные, ну, знаем, как играть в крокодила. А на чьем слове прозвучит гонг, тот и победил, тому мы отправим фирменный мерч от Радио Диафа.
3: Тут столько слов, Кат, это просто отвал крыши. Вау! Но попробуем как минимум 10 слов за минуту.
4: Попробуем. Окей. Давай.
3: Поехали. Пляж всегда идет в комплекте с... Пляж идет в комплекте с чем?
4: Пляж.
3: Вода, большая, вода. Большая, большой водоем, как называется?
4: А, море.
3: Правильно! Так, ты не работаешь в этот день.
4: Выходной.
3: Правильно! Ты не работаешь в этом периоде.
4: Праздники.
3: Еще большой период.
4: Отпуск.
3: Отпуск, конечно же. Пьешь, это когда очень сильно жарко.
4: Вода.
3: Это готовит бариста.
4: Кофе.
3: Безалкогольный.
4: Да. Мохито, безалкогольный.
3: Так, а мохито это что? Как это?
4: Лимонад?
3: Совокупно. Еще. И другое слово. То есть на букву К.
4: На букву К?
3: Да. Пьется.
4: Нельзя подсказывать.
3: А, я подсказал, что ли? А, сёслер же. Это был коктейль слова. Так. А кто это? А, ты надеваешь предмет одежды летом надеваешь.
4: Платье.
3: А, нет, это...
4: Купальник.
3: Верхний. Короткий.
4: Топик.
3: Короткий
4: футболка.
3: Рукава. Футболка. А на голове присобачиваешь.
4: Кепка.
3: Правильно.
4: Давай еще.
3: А еще?
4: Нет? А, ну ладно.
3: Ну, автомобили, глаза у автомобиля как называется?
4: Фары.
3: Правильно, фара! Фу! А коктейль, да, у нас не получился, да?
4: Коктейль у нас не получился, скажем так. Ну, нельзя подсказывать, но ка, это уже нарушение правил.
3: Но кумыс, тебе сказала кумыс.
4: Ну и что?
3: Но на ка это никак не подсказка, с так столько напитков на букву ка.
4: Ну, не знаю, бывало и получше мы справлялись, но было весело.
3: Но, кстати, мы засунули 9,5 слов.
4: Пляжка, море – это комплект к пляжу.
3: Да.
4: Вот так мне еще никто, конечно, море не описывал.
3: Море-пляж, в русском языке всегда говорят море-пляж.
4: В комплекте. Такой туроператор.
3: Да.
4: У нас пляж в комплекте, да, с морем.
3: Даем вам пляж, а в комплекте море идет. То есть как бонус, понимаешь?
4: Да, да. А в итоге на чем слове мы остановились? На, ну, фары это была скорее моя просьба уже после гонга.
3: Гонга.
4: Да.
3: Поэтому кепка, а это у нас Ильнур.
4: Ильнур, который, да, прислал слово кепка. Дело в шляпе, как говорится. Ты побеждаешь и забираешь фирменный мерч от Radio DFM. Yeah.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему мы завтракаем, а не сегодняшним?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Жми на газ до упора! Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
9: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
10: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
11: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в удовольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
12: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
13: Да, я люблю домашнюю кухню. Когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь.
14: В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: «ДФМ». «Радио ДФМ».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
3: Я братуха от другой мамы, Диджей Саймон, черный перец.
2: Мы точно знаем, какую музыку наложить на твой рилзик, чтобы он залетел в тренды. Нет трек, рубрика, в которой мы слушаем песни, которые активно вирусятся в интернете сейчас.
3: Нет трека, да подумаешь, что у вас с падежом?
2: У тебя есть трек?
3: Да, нет трека. Говоришь, как брат от другой мамы, вообще даже не склоняешь по падежам. Так, нет трека сегодня у нас и как и-и-канье. Ну, и-и-канье будет, да.
2: И-и-канье.
3: Да, и-и-канье. И-и-канье открыл ящик Пандоры. После блестящего исполнения хита «Ласковый май», «Серебряный дождь», «Ночь». Вот. И,
2: «Седая». «Седая дочь». Все.
3: Я что-то перепутал.
2: Мы новый хит придумали.
3: Седая ночь.
2: И снова седая дочь.
3: Или снова серебряная ночь.
2: Так, да, мы поняли о чем-то. Седая ночь.
3: Ночь на английском языке. Теперь завирусился AI-кавер, по-нашему EE-кавер, на трек группы «Руки вверх», а он тебя целует.
2: Да.
3: В исполнении мировых звезд. Их тут так много, что вообще... Ладно.
2: Попробуйте угадать на слух,
3: да,
2: какие артисты принимали участие.
3: Да. Да. Мы сразу не скажем, послушаем, а потом уже перечислим, кто здесь вообще тусовался.
2: И, кстати, Сергей Жуков, насколько я помню, сам у себя прям на своей страничке выложил этот трек. Настолько ему взлетело это.
3: Причем там же даже не только трек, еще и видос с сюжетом, понимаешь?
2: Да.
3: Сюжет, который связан...
2: Который мы любим.
3: Да, связан с
2: выпускным.
3: Выпускным. Mm-hmm. Вообще, сюжет, ну... Мы им не перерасскажем, но музыку пока послушаем. Потом скажем, кто там отметился. Как это называется, где отмечаются в школе? Регистр или реестр?
2: Дневник?
3: Трудовик?
2: Журнал.
3: Журнал, да. То есть кто присутствует. Так что они потом отметятся. Слушаем.

0: Ребята, кто смотрит онлайн-трансляцию, тут наши девчонки везде просто ходили с телефонами, снимали друг друга и чуть не расплакались.
1: Хочется рыдать под эту композицию. Как красиво. Ну что, берем журнал, отмечаем. Бейонсе здесь.
0: Бейонсе здесь, да, сейчас его звучок.
2: Вот это поворот.
0: Ой, господи. Так, отметили Бейонсе.
1: Бритни Спирс.
0: Бритни здесь, да.
1: Джастин Бибер.
0: Бибер здесь.
1: И Канье.
0: И Канье здесь. Но ты кого-то забыл?
1: Был Леди Гага.
0: Учительница Леди Гага играла. А Канье как бы студент, который влюблен в Риану. Но
1: Риана тоже
0: она
1: была.
0: Выпускной. Риана танцевала с Ченнинг Тейтом по сюжету видоса. И Канье стоял такой грустный. Потом ему руку подает Бритни Спирс. То, давай со мной потанцуй, пока Риана занята.
1: Сюжет чисто такой, реально выпускной в российской школе.
0: Да.
1: Но только принимает участие мировые звезды.
0: Да.
1: В этом клипе.
0: Кино со слезами.
1: Мне так нравится этот тренд, просто обожаю.
0: Ну что же, трек послушали, теперь пилите контент. И даже не надо нам сказать спасибо. Мы все от души делали.
1: Тырьте настроение.
0: Да, берите настроение, да. Настроение массового поражения. Ну что же, это шоу.

0: понедельники на радио DFM. Уи!
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей!
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.
9: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
4: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов! Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» Грэн 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: Оки-доки, смоки-поки, алоха, ди Млечный Путь. В эфире МЖ-шоу «Разбудильники». Здесь переводчица с женского на нормальный. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Она ориентируется в торговом центре по запаху скидок. А у него суперспособность оставить в холодильнике пакет молока, в котором осталось ровно 3 капли. Ищем путь М и Ж друг к другу в рубрике «Венера, Юпитер».
3: И кажется, это апогей нашей рубрики, потому как сегодня, девочки, напоминаю, 9 июня, соединение Юпитера и Венеры. Событие, которое происходит раз в год. Обязательно загадываем желание. Если одинокие, загадываем себе пару. На денежку тоже что-нибудь заговариваем. Я привлекаю. Не знаю. Вот эта песня мне нравится.
2: Какая?
3: Не знаю кто, не знаю как, дает мне деньги просто так.
2: А, кошелек общий, да?
3: В общем, об этом, конечно, поговорили. А теперь, ребята, внимание. Что делать, если девушка зациклена на астрологии,
2: на
3: картах Таро, да, гороскопах и вот это вот все? Мужчину это отталкивает или, возможно, наоборот, привлекает?
2: Знаешь, причем это влияет на то, как она выбирает себе, то есть пару, да, партнера и так далее. То есть она,
3: в том числе.
2: Ей важно знать, какой знак зодиака, а потом дальше разговор. Слушай, ребят, ты хочешь или что-нибудь сказать?
3: Я хочу сказать, что я к этому числу не отношусь, девчонки, которые выбирают по знаку зодиака. Я как случится, так случится.
2: Угу.
3: А я знаю, мы с тобой знаем, общие знакомые есть.
2: Да.
3: Девчонки, которые, если узнают определенный знак зодиака парня, просто не будут с ним общаться.
2: Начинают тихо сливаться.
3: Ну нет, нет. Вот это вот странно как будто.
2: Видишь, причем не только в России, то есть это феномен...
3: Мировая практика.
2: Мировая, да, она университет. Но, ребят, поймите, что гороскоп, астрология, это не точная наука, поймите. И Луна даже на нас влияет больше, чем какие-то дальние планеты. То есть Луна поближе. Поэтому, конечно же, я считаю, что все именно от общения. Свой человек, может быть, у вас музыкальный вкус совпадает.
3: Mm-hmm.
2: Может быть, вы даже особому вообще любите есть окрошку.
3: Mm-hmm.
2: Может быть, у вас окрошка даже не на классе, а с газировкой, с чем там, с молоком, да?
3: Со сметанкой.
2: Окей. Вот, может быть, там у вас общий язык. А глобально выбирать гороскоп как
3: насколько
2: эталон.
3: Ответь мне отношения. На вопрос, насколько мужчин это отпугивает, вот сильное увлечение девушки астрологии, таро и так далее.
2: А ты думаешь, таких нет мужиков, что ли? Есть мужики, которые тоже в это верят.
3: Тоже интересуются,
2: да. Я не из тех, поэтому для меня это вообще даже не условие. Никак не влияет на то, как я общаюсь.
3: Ну, занимается, да?
2: Да, конечно. Как тренер сборной Франции, Деменек его зовут, который собрал сборные именно по гороскопу. Но мы знаем, чем это закончилось. Франция, конечно, продула чемпионат. Поэтому...
3: Даже в брутальном футболе такое отмечается. Ничего себе.
2: Ребят, но тем более сейчас знакомиться не так уж просто стало, да, потому что на улице это уже не так уж легко это делать.
3: А тебя не будет напрягать то, что твоя девчонка разложит тебя на картах Таро?
2: Я просто в этом случае, знаешь, что я делаю? Я просто угораю. Если это ей нравится, пожалуйста. Вот, я побалуюсь, но иду дальше жить так, как я жил раньше.
3: У меня подруга таролог. Боже, как это спасает вообще.
2: Спасает именно что?
3: Состояние. Когда не знаешь, как действовать, что он к тебе чувствует. Хоба! И карта тебе все показывает.
2: А все-таки ты же обращаешься.
3: Я верю в это.
2: Come on, Катя, прекрати.
3: Come on, Саймон.
2: Ну ты же человек прогрессивный, блин. Ты же человек начитанный. Что это такое?
3: Ладно.
2: Вообще.
3: Верим, не верим, но сегодня Венера соединяется с Юпитером. Ребята, загадываем желание.
4: Это кривая наука.
5: Не точная.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Лепота, красота. Let's go.

0: Шат.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
4: Повод? Давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
5: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
6: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
7: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
8: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17:00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
9: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
10: 18+.
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Клево. Большой рыбный ресторан «Байновитов» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213, 0+.
14: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
15: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о, коничиуа, ди люди. Разгоняем сон быстрее, чем бабушки распространяют новости у подъезда. Бодро пожаловать в сонно-крушительное шоу
2: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Оу, еа.
2: Ну ты видишь, да, что я жертва автозагара. Слушайте, ребята, я тут только-только познаю этот мир. Что не обязательно ходить белый круглогодично, если тебе нравится красивый загар. Просто возьми какой-то кремик, аккуратненько намажься. Ну и всякий раз я аккуратненько мажусь. Почему я вся в пятнах?
1: Кать, поверь мне, я нахожусь от тебя в 2 метрах. Mm-hmm. Ты еще не далматинец.
2: Нет еще?
1: Еще не далматинец, конечно. У тебя пока еще все в порядке.
2: Все впереди. Ладно, я миксую теперь солнце, чуть-чуть загораю, немножечко этим кремом мажусь. Посмотрим, в кого я превращусь примерно к концу июня. Надеюсь на идеально ровный загарчик.
1: Я правильно понял, что ты все сама делаешь? То есть ты не приходишь там в салон, там где на тебя, ну, как будто из шланга.
2: Я сама делаю, но у меня был вот такой опыт, о котором ты рассказываешь шланга, пару, да? лет назад. Ага. Для меня это было...
1: Это кринж.
2: Это кринж?
1: Вообще.
2: Тебя просто заводят в какую-то комнату. Ты, разумеется... Раздеваешься, абсолютно.
1: Как будто, это получается как будто трезвитель,
2: тебе,
1: да?
2: Тебе говорят, да. Разви...
1: Руки.
2: Руки. И ноги. То есть ты встаешь в такую позу морской звезды, вот так вот встаешь, и тебе говорят, повернитесь. И тебя просто шлангом черного цвета поливают этой штукой. Потом я поворачиваюсь, ровно то же самое делают со мной. Ну, как бы,
1: разворачиваешься, и ты прямой родственник Саймона.
2: Реально, там моментальный загар. Да. А есть еще такая функция, ты можешь, например, сердечко или что-то, какую-нибудь формочку на себя оставить, mm-hmm. у тебя типа татуировки такой белой. У меня осталось себе это сердечко.
1: Ты сейчас рассказываешь, это звучит как будто арест, да? То есть тебя берут...
2: Как арест? Я как будто со мной что-то сейчас сделают. И было очень еще неловко, я стою вот в этой форме. О, господи, позе морской звезды.
1: Звездочки.
2: И девушка, которая меня, значит, поливает этим автозагаром, говорит, у вас такая красивая фигура.
1: О, май гад.
2: Мне было очень приятно, но это был не тот момент, когда я хотела получить.
1: Май гад. Как будто тебя, знаешь, просто похитили, арестовали.
2: Ты не представляешь, на какие жертвы мы идем.
1: Я-то понимаю.
2: А потом я слазила, как далматинец. Это потом так сходит, мне вообще не понравилось.
1: Мужики, это специально рассказывается, чтобы вы больше ценили, на что девчонки идут.
2: Ровный загар.
1: Чтобы ровный загар получить. Вот это и шланга вообще была как... Тебе поливают, как будто растение, да? Рассада. Рассада.
2: Ладно, девчонки, желаю нам ровного загара этим летом. А кому-то можно пожелать пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как тебя зовут, где ты живешь, и кого нужно разбудить. Чего ты ржешь?
1: Это очень смешно, конечно. Ну, ты же выдержала.
2: Так это так было неловко.
1: Неловко, но зато красота. Лепота. Ну что ж, ребят, если у вас есть под рукой этот наш мессенджер, заказывай тоже своих друзей, даже тех, которые без загара пока. Вот, и заказывай пробушку и поздравления с днем рождения. Ну что, Катя, у тебя пол загара называется пока, да?
2: Ну, пока да.
1: Да, вот, пока пол загара, пол загара, мы скоро вернемся. Может быть, у тебя уже загар уже доплебет. Скоро вернемся. Это шоу «Разбудилники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Долматинец, Катя Бодрова.
2: Ну, у меня-то загар-то ровный, Катя.
1: У тебя ровненький.
2: В отличие от некоторых, да. Так что история загара Кати мы уже услышали вообще. Я под впечатлением вообще. На что они идут ради красоты? Молодцы, девчонки, молодцы.
1: Ну что, заявки на пробушку получили. Группа ВКонтакте под последним постом. Здесь буду зачитывать я.
2: Кстати, ну, если есть желание, пишите, у кого ровный загар, и поддержите Катю. То есть, как ей получить ровный загар.
1: Да, девчонки, если есть какие-то лайфхаки, с удовольствием приму в дар.
2: Чтобы и шланга не поливали, как на мойке вообще.
1: Там реально, тебя как тачку на мойке.
2: На мойке вообще. Так, Анастасия пишет у нас в мессенджере. Доброе утро, поздравьте Елизавету Даничеву из Орла. Из Орла, кажется, да? Из Орла с днем рождения. Ей 9 лет исполнилось. Да, это у нас Елизавета. Элизабет, моя мама тоже, ну, то есть мачеха, ее зовут Элизабет, маме Виктория. Так, Элизабет, с днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, с днем рождения.
1: С днем рождения тебя,
2: Элизабет. Yeah. Ну что ж, погнали, да? Сейчас пока трекан загружу.
1: Днерожденная пробушка. Давай.
2: Да, трекан загружаем, сейчас все ей поставить. Ну ладно, пусть будет такой.

0: Легендочка.
1: Yeah.
0: Здравствуйте, дорогие The Best of the Best. Катерина и Саймончик. Передайте, пожалуйста, привет Юлии из Магнитогорска от Димона. И разбудите ее уже, наконец, потому что нужно напомнить, что спать надо на работе, а не в отпуске. Хорошая мысль.
1: А то примагнитился он к кровати или к стулу, я не понял. Он на работе спит, да?
0: Нет, Юля спит. Надо ее будить. Она в отпуске, надо активничать, как бы намекает Дмитрий.
1: А, погоди, она в отпуске?
0: Она в отпуске, спит.
1: А что ей мешает это, ребят? Вы что, имеете совесть?
0: Я тоже считаю, не надо спать в отпуске.
1: А чем еще заниматься?
0: На работе поспит.
1: Я понял. Ладно.
0: Ты ничего не понял.
1: Я правда не понял. Но человек в отпуске не мешает.
0: Короче, Юль, давай, с отпуском тебя.
1: Да, с отпуском.

0: Работаем дальше. Так, пишет нам Умида. Привет, Москва. Привет, Саймон и Катя. Разбудите моего мужа и дочку. Они в Москве. Респект, Радио ДФМ. Хай и привет еще из Туркмении.
1: Yeah. Доброе утро, Катюша и Сай. Хорошего настроения всем. Поздравьте, пожалуйста, меня с днем рождения. Просит Павел из Волгограда. И давай еще есть. Сегодня день рождения, 36 лет исполнилось Диме, который живет в Барнауле. Ему тоже.
0: То есть Паша Парабушку. Дима, да? С днем рождения, Паша Дима. С днем рождения, Паша Дима. С днем рождения, Паша Дима.
1: С днем рождения, вас.
0: Вас. Все, погнали.
2: Опан, Гангнам Стайл.

0: Но, кстати, я его видел live в Каннах. Вот,
1: давненько?
0: Ну, это давно, да. То есть он просто проезжал по городу как король вообще на кабриолете. Вот так его принимали. А городок-то небольшой, Канне. Вот, и я как раз его фотографировал. И на красной дорожке уже он так шел прямо, словно король.
1: И тогда была у него Prime Era.
0: Да, Prime Era. И это только первый заход K-pop. Вот, это он Psy. Вот, Gangnam Style. Ну что ж, теперь играем.
1: Ну, скоро сыграем. Для начала набери телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Дозванивайся и забирай фирменный мерч от Радио Дефа.
0: Ну что ж, это шоу «Разводилники». У нас и Gangnam Style, и Радио DFM Style.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
5: Вкусный

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Биш-бэш-бош. Здравствуйте, D-Community. Это Кортизол, прогонное шоу «Разбудильники». С чашкой улыбки. Самарская кортизол-прогонщица Катя Бодрова.
4: С чашечкой пуэрчика, конечно, диджей Саймон.
3: А мы с кружки на самом деле пьем. Ладно, смех – это выживание. Поэтому люди часто смеются над шутками начальника. В эфире «Смехотерапия».
4: У нас на линии Владимир, Вова, Володя, Вавандрий, как он сам себя называет, из Краснодара. Привет!
5: Привет, привет!
3: Вавандрий?
4: Вавандрий.
3: Прикольно.
4: Как тебя еще называют, Володь?
3: Впервые слышу.
4: Володь, как еще?
5: Вавуча называют.
4: Как?
3: Вавуча?
5: Вавуча.
3: Вавуча. Воу, записываю. Я такого еще ни разу не слышал.
4: Слушай, у нас впереди игра «Смехотерапия». Мы здесь обсуждаем какие-то такие незначительные, но все-таки проблемки и смеемся над ними. Правильно я понимаю, что твоя проблема заключается в том, что ты не знаешь, как к тебе обращаться? Выбрать.
5: Да нет, я знаю.
4: Да?
5: Как интересно, как нравится.
4: А какие проблемы есть, Володь?
5: Ой, проблем очень много, но одна из главных – черешня на рынке 2500 за 1 килограмм.
4: Серьезно?
3: Но ты же не можешь без черешни, я уже понял. Да. Красавчик.
4: Это реально проблема.
3: Вообще красавчик.
4: Но черешня,
3: ты не права абсолютно. Надо именно сейчас пойдем разберемся.
4: Черешня, ты не права.
3: Ты не права. Пойдем разберемся с черешней. Да? Че ты такая дорогая? Че ты такая дерзкая?
4: А килограмм? За килограмм 2500?
5: Да, все верно.
4: Слушай, ну... Может, это какая-то суперимпортная, другую посмотреть, альтернативу какую-то.
3: Ну, кстати, черешня так себя всегда и вела, особенно зимой.
4: Она наглая, да.
3: Наглая
4: вот,
3: совсем.
4: Вот брала бы пример с вишни, с бабушкиной на даче.
3: Да, везде вообще.
4: Она бесплатная.
3: Везде валяется она на даче, вишня.
4: Так, смеемся над этой проблемой. Каким образом, Володь, Саймон говорит тебе кодовое слово «ржи». Ты начинаешь смеяться и смеешься все время, пока играет музыка. После этого мы посмотрим, может быть, и черешня дешевле станет. Посмотрим. Может быть, мы справимся.
3: Да, так что Вавандри, да, Вавуча, да? То есть, Вавуча, внимание, внимание, начинается смеянс смехотерапии. Здесь улыбаются даже те, у кого мимические мышцы давно в отпуске. Так что, Вавандри, давай, ржи!
4: Володь, у тебя вот так вот? Вот так вот нужно посмеяться в лицо продавцу, который продает черешню за 2500.
3: Да, кстати, подходит, да, говорит, сколько стоит? 2500. Не смеши мои тапки.
4: Да-да-да. Как твое самочувствие? Стало ли себе полегче, Володь?
5: Идеалити.
3: Идеалити. Ну, а так, ну, ты очень так сильно обожаешь черешни, да? То есть без них не можешь, правда?
5: Ой, это, ну, практически мой, да, такая вот самая любимая.
4: Я тоже люблю. А типа сейчас сезон, надо этим пользоваться.
3: Вау, 2500, кстати.
4: Ладно, гулять-то гулять.
3: Да все-таки не смешно. Ладно, вот мы так, зато пух бесплатный на улице, понимаешь? И еще есть крыжовник.
4: Есть еще бесплатный фирменный мерч от Radio DFM, который Володе достается. Поздравляем тебя.
3: Ну, теперь всем черешням передай привет. У тебя есть 7 секунд.
5: Обязательно.
4: Давай.
3: 7 секунд на привет, давай.
5: Передаю всем привет, не расстраивайтесь, неделя короткая. Осталось пару дней поработать, и все, на моря поедем.
4: И все, на шашландос, на черентос.
3: Да.
4: И, ну, мне понравилась твоя фраза, Сай, черешня, ты была не права.
3: Вообще. Ну, как настроение?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке слово «ничего» может обозначать не только «ничего», но и «нормально», «хорошо», «отлично», а также «все в порядке» и «не стоит извинений»?
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону 23 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
7: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции морской. Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию морскую на этой неделе.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Базинга! Хаю-хай, дилетне пространственно-временный континуум. Ты попал в мемотерапевтическое шоу «Разбудильники». Здесь космическая мемасита Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас мемоскоп, где Катя с улыбкой может сопоставлять или сопоставить положение Нептуна с положением твоего лица после первой чашки кофе.
3: И сегодня звезды расскажут, кто ты из друзей Пухасоса.
2: Ой, уже есть семейка такая.
3: Сейчас выведем их на улицы Москвы, и не только.
2: А ты видела, у нас в мессенджере уже прислали фото.
3: Да,
2: что
3: видосик даже.
2: Видосик, что их замечали, да? А это и все равно. Окей, мемоскоп начинаются... Овны, как всегда.
3: Конфликтосос. Вы тот самый человек в компании, который всех мирит и говорит, так давайте успокоимся, пожалуйста.
2: Прикольно. Тилцы.
3: Сонно-сос. Держитесь подальше от диванов. Один неловкий присест, и вы уже встречаете в кресле вечер.
2: Это пока все звучат как торговые марки, знаешь. Сонно-сос. Как близнецы.
3: Сплетни-сос.
2: Okay.
3: Не задавайте вопрос, ну что нового, иначе получится сериал на 3 сезона.
2: Раки.
3: Бывших сос. Блокируйте лишние контакты. Лето слишком коротко, чтобы тратить его на сообщения от бывших. Спишь?
2: Ой, бывший сос. Так, лвы.
3: Лишний вес сос. Силовая, кардио, пилатес и зеленый смузи. Подготовить тело к лету за один день для вас нет ничего невозможного.
2: Реально, звучит как торговая марка. Знаешь, ОЗМ, а потом этот лишний вес сос. Девы.
3: Проблема сос. Сегодня вы заберете почетное звание спасатель года.
2: Угу. А с молоком будет такое этот, окончание? С молоком нету?
3: То есть?
2: Молока...
3: Нет, не будет.
2: Окей, виси.
3: Тревога, сос. Если вам написали, нам надо поговорить, не паникуйте. Возможно, это курьер не может найти адрес.
2: Окей. Скорпионы.
3: Кабачки, сос.
2: Ух ты.
3: День, когда все родственники задают главный вопрос сезона, кабачки надо?
2: Ой, богарь, Кать. Стрелцы.
3: Пробка, сос.
2: Ух ты.
3: На всех перекрестках вас ждет зеленый свет. И речь не только про светофоры.
2: Ой.
3: В общем, стрельцам сегодня фартит.
2: Козероги.
3: Дедлайн-осос. Пока остальные наслаждаются жизнью, вам уже пришло письмо с пометкой «Срочно», «Очень срочно» и «Желательно вчера».
2: Водолей.
3: Ты уже махнул на меня рукой. Прокрастинатор-сос.
2: Блин, пока это Ви говорила, я уже вышел из чата.
3: Будете очень заняты откладыванием дел, которые откладывали вчера на сегодня. Понял?
2: Нет.
3: Так и планировалось.
2: Завтра пойму. Так, рыбы.
3: Жара-сос. Солнце сегодня настроено на тесное общение именно с вами. Не забывайте про воду, тень и панамку.
2: Да уж, а змееносцы будет сегодня? Может, для них молоко будет, нет?
3: Молокососы. Да. Расшифруйте сами.
2: Ой, это был мемоскоп, слушай, я получил массу удовольствия. Надеюсь, и вы тоже. Это шоу «Разбудильники». Молодцы.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно, чультечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В «Ленте».
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
13: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
12: Обслуживаться у вас можно?
13: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Капитал.
1: Потому и не кусают.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Первое правило «Хавей ЛФ-7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавей ЛФ-7» от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля «Хавей ЛФ-7» 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавей ЛФ-7» на сайте «Хавей.ру». 13+.
6: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка
6: on DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Ну и гаджет.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. У нас впереди рубрика «Ну и гаджет». Каждый выпуск — это всегда сюрприз. В прошлый раз мы, например, выяснили классную технологическую новинку, которую создали специально для холостяков. Яйца жарко называется.
3: Яйца жарко, да.
2: Хочешь глазунью, хочешь омлет, хочешь пашот.
3: Здесь сразу подается искусственный интеллект. Кстати, жарить и не обгорает ничего.
2: Может быть, сегодня какой-то шайтан-приблуда для холостячек?
3: Да. Так, смотри, сегодня в ну и гаджет, отличный подарок, который удивит даже того человека, у которого уже есть массажер для ушей и тапочки с подогревом. Это шайтан-приблуда под названием левитирующая лампа.
2: Левитирующая лампа?
3: Да. Ты видела, нет?
2: Нет.
3: Вау, это светильник, который парит в воздухе без какой-либо видимой опоры. То есть она создает впечатление, как будто лампа свободно висит в воздухе, не касаясь поверхности или опоры, что придает ей визуально захватывающий и удивительный вид, словно шайтан-лампа.
2: То есть это магия или все-таки физика?
3: Это физика, вот это я верю. А вот гороскоп нет.
2: Интересно. Это точно эффектно выглядит.
3: Но это еще не все, кстати. Вот эта футуристичная шайтан-лампа парит в воздухе благодаря магнитам, которые одновременно служат беспроводной зарядкой для телефона.
2: Да, и светят, и телефон заряжают?
3: Да.
2: Еще это на расстоянии?
3: Да.
2: Вау.
3: Прикинь, волшебная лампа Аладдин.
2: Волшебная? А потереть ее надо?
3: Не совсем, а вот вместо Джина, вот она исполняет желание зарядить телефон. То есть.
2: Класс. Да. А есть стоимость?
3: А, кстати, доступно. То есть кошелек не пострадает сильно. И дырки не будет в кошельке. Но главное, не показывая бабушке, а то она будет искать ниточку.

0: Прогноз на DFM.
1: Оу, да. Ауа, ауа. Ladies and gentlemen, дамы и господа.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону 23 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями, возможно, небольшие осадки. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет?
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
12: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
13: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17:00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
14: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
15: 18+.
16: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и сегодня мы осудили черешню, но она реально была не права. 2500 за килограмм.
2: Вообще не права. Что себе позволяешь?
1: Познакомились с друзьями Пухасоса и придумали новый хит. И снова седая дочь. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова, и, как говорится, это рабочая неделя. Я короткая.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Агбалао, Мери Окуланджа, Дина Роуд, от всего сердца черного перца. Зиба-зиба, что был с нами сегодня. И мы одно поняли, что в любое помещение надо заходить не как вишня. А если так уже зашел как вишня, надо, видите, и заходить как черешня. Вот, спасибо за внимание. Я буду доступен во всех соцсетях, как DJ MC Simon. Латинскими буквами. Обнял, приподнял и не уронил. Муа, целую, люблю, не могу.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: потому что именно сегодня отмечается Международный день друзей. Вы знаете, кого поздравить, вы знаете, с кем собраться после работы, и вы точно знаете, с кем сегодня обсудить всех остальных из своего окружения, ну, как говорится, промыть все косточки. Разумеется, такое делается только в компании друзей. И вот этим самым заниматься лучше всего под самые бодрящие треки, чтобы, знаете, контролировать скорость этих обсуждений. И вот как раз-таки один из таких у нас впереди. New Religion, Bieber X, Faithless будут следующими включать тусовку здесь, на Radio DFM. Будьте с нами.
1: Каждый будний вечер на Радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show. On DFM. Горячее, острое и откровенное.
2: Я понимаю, что вся прогрессивная общественность молчит, но я скажу, вот прямо раздражает, когда 30 касс, а работает одна. И все очень медленно. И обязательно перед вами будет какой-то человек, который что-то не взвесил, который почему-то как-то, видимо, улыбнулся продавщице. И она такая: да, боже мой, да идите, взвесьте, мы подождем. В смысле мы подождем?
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк. Точка».
11: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
0: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
12: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
13: Right now. А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM. Потому что радио DFM.

0: как себя подать, чтобы все потом об этом говорили, очень хорошо умеют футболисты из Норвегии. Ну, все вы знаете, что впереди у нас чемпионат мира по футболу, и вот, собственно, сборная Норвегии впервые за последние 28 лет пробилась на чемпионат, с чем, собственно, ребята очень-очень-очень поздравляем, они тоже, разумеется, рады этому событию, и ребята-футболисты решили громко напомнить о всей планете, о своих корнях. Они успели, знаете, что сделать? Устроить фотосессию в образе настоящих суровых викингов. Вот представьте, море, пляж, и такие стоят футболисты в образе викингов. Я вот тут подумал, было бы круто, если бы на чемпионате мира по футболу на поле они вышли в таких костюмах. Ну, я бы таких ребят однозначно поддержал и болел бы исключительно за них.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону 24 градуса тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет облачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха составит 26 градусов тепла, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Биглав Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биглав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
7: Да. Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
6: А что можно выиграть?
7: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
8: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организаторе акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте и браке получения уточните у сотрудников столовых.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: настоящее караоке. Но, слушайте, с такой-то армией поклонников можно быть уверен, мне кажется, на 100%. Если даже ты сам забудешь слова песни, фанаты точно поддержат и напомнят. Вот у Джастина, собственно, Бибера так и случается. А мне тоже есть о чем напомнить. Впереди у нас игра под названием «Кинобрейк». Давненько мы в нее не играли, давно вы не получали подарки, давно не угадывали фильм, сериал, актеров, которых я загадываю в этой игрушке. Поэтому звоните 8495-956-1012. Набирайте эти цифры прямо сейчас. 8495-956-1012. Поиграем в «Кинобрейк».
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте vamprivet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Right now.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Да, действительно, огромное количество желающих было принять участие в кинобрейке, но сегодня повезло Насте, психологу из Краснодара, которая дозвонилась в нужный момент и прямо сейчас присоединяется к моей компании. Настенька, привет, доброго дня желаю тебе, здравствуй.
1: Привет, Тимур.
0: Ну, привет, как настроение у тебя сегодня в этот, хотел сказать понедельник, а потом вспомнил, что сегодня уже вторник. Я тебя с этим поздравляю, да. Как настроение?
1: Отлично.
0: Отлично. Ну, слушай, я надеюсь, то, что после игры «Кинобрейк» у тебя это самое настроение станет еще лучше, потому что я для тебя загадал очень известный фильм, и угадать ты его просто обязана. По трем подсказкам нужно будет это сделать. Первая, вторая, третья подсказки, они уже готовы. Я надеюсь, ты тоже.
1: Давай.
0: Ну, в таком случае начинаем. Поехали.
2: Подсказка первая.
0: Главную героиню в этом фильме зовут Нина. И эта сама девушка борется за главную роль в постановке. Постановке, где нужно сыграть двух абсолютно противоположных персонажей. Вот получится это у нее или нет? Ну, скорее всего, получится. Но только каким-то вот таким своеобразным методом. Да, но старалась эта Ниночка.
1: Как интересно, я пока не понимаю, о чем речь.
0: Да я бы тоже не понял, на самом деле, после первой подсказки. Но понимаешь, такие крупные мазки для начала. Сейчас будет подробнее.
2: Подсказка вторая.
0: Ну, собственно, актриса, которая сыграла Нину, сама выполнила 90% танцевальных сцен. Все там на танцы завязано. И актриса, которая, собственно, играла Нину, она тренировалась по 8 часов в день и сидела на диете из морковки и миндаля. Она сама-то худенькая, так еще и на диете сидела. Я вообще не представляю, как она это выдержала.
1: Да, жуть, конечно.
0: Ой, давай не будем про диеты. Не хочется даже думать про них. Так, жуть какая.
2: Подсказка третья.
0: Третья подсказка. Фильм получил Оскар за лучшую женскую роль и был номинирован еще на 4 статуэтки, включая лучший фильм. И вот, собственно, основная подсказка, небольшой фрагмент. Давайте послушаем, пожалуйста.
3: Ночью мне приснился безумный сон. О девушке, которая превратилась в лебедя. Только любовь может разрушить злые чары. Но принц влюбляется в другую.
0: Я думаю, это была очень хорошая подсказка. И как ты думаешь, Настенька из Краснодара, что за фильм сегодня был загадан в кинобрейке?
1: Я думаю, что это «Черный лебедь» с Натали Портман. Нет?
0: Да я не знаю. Я бы еще подумал, но ответ принимается уже поздно. Настя, я не могу понять, а что, блин, когда это правильный ответ? Эмоции переполняют, и все, кнопочки начали пикать. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Настя, да, действительно, это был фильм «Черный лебедь», главную роль в котором сыграла несравненно Натали Портман, которая сегодня отмечает день рождения. Именно поэтому я сегодня решил загадать фильм вот этот вот прекрасный, где она, я думаю, что с ролью справилась на все 100, даже 200%. Просто. Эх, такая актерская игра. Настя, ну ты как психолог явно смотрела этот фильм, эту картину.
1: Да, очень интересно.
0: Оценочка какая? По 10-бальной шкале.
1: У нее точно было какое-то психиатрическое расстройство героини.
0: Нет, да. Ну все, психологи уже начинают там оценки давать. Я говорю, оценку. Она уже все начинает там диагнозы ставить. Ладно, Настя, диагноз мы обсудим в другой раз. Сейчас обсуждаем подарок. Ты получаешь фирменный мерч Радио ДФМ. Я тебя с этим поздравляю. И желаю хорошего продолжения вторника. Спасибо за игру, Настя. Счастливо, пока.
1: Пока.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону 24 градуса тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет облачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха составит 26 градусов тепла, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
2: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Баба-баб приглашает провести выходные громко, вкусно и атмосферно. 12 июня. Ночь танцев, музыки и отличного настроения. Диджей и ведущий ждут тебя в 22.00. 13 июня в 23.00 на сцене кавер-группа «Перепой». Любимые хиты, мощная энергетика и песни, которые знает весь зал. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина.
5: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

Главденс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио

0: Ростове сейчас 26 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
1: Реклама. Шмина газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Легенды Дона на тарелке. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный 24.
5: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
7: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов, встречай! Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города, 12+.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Ты слышала новый хит?
11: Нет.
10: Тогда включаю.
12: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
13: Заезжай сегодня.
14: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
15: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
17: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ponte a jugar. Погода.
1: В Ростове сейчас 26 градусов тепла, переменная облачность по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: Абен, Рене Миллер на Radio FM Body Talk, так называется их трек. Ну, по крайней мере, у этих ребят есть еще несколько дней на то, чтобы на все смотреть свысока, ведь мы еще пока не знаем, какие итоги будут в ближайшую субботу. Правильно? Может быть, первое место придется кому-нибудь уступить. Пока, пока, ребятки, Алиф Абен и Рене Миллер, наслаждайтесь. Первое место — это очень хороший результат. Ну, узнаем, какого итога, собственно, они добьются, какого результата они добьются в ближайшую субботу. Пока рано все-таки что-либо предполагать, а вот проголосовать можете прямо сейчас. dfm.ru. Заходите и отдайте свой голос за того любимчика, которого слушаете всегда с большим удовольствием. Какой это трек, интересно, а?
1: Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
3: Подключены. Поехали. При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк точка».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
2: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
7: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка
10: on DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Всем еще раз привет от меня, Тимура Белова. Мы к музыке вернемся буквально через несколько минут. Ну а если вы в ближайшее время собираетесь еще побывать в Минске, ну вот есть, может быть, у вас такие планы, имейте, пожалуйста, в виду, что именно там в каршеринге появились автомобили ВАЗ-2101, да. Специально для любителей ретро-автомобилей, я так понимаю. Между прочим, прокатиться на легендарной копейке обойдется дороже. Я тут посчитал. Если вы выбираете, например, современную иномарку какую-нибудь, да, и вот, например, ВАЗ-2101, дороже 23 рубля за одну минуту. И то там есть специальные какие-то условия. Стаж должен быть больше 2 лет, а вам больше 25. Ну а что? Что? Что вы хотели? Где такой еще аттракцион вы найдете? А здесь для вас, понимаете, сохранили классику и все такое. Вот, да, за удовольствие нужно платить. Только вот ездить в жару, если там за окном плюс 30, видимо, придется с открытыми форточками. Но в любом случае, приятно. Зато какие впечатления? Какие приятные воспоминания?
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 26 градусов тепла, переменная облачность по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

шоу. Но в их случае шоу точно должно продолжаться и всегда, иначе никак. Ну, даже если слова в песне указывают на что-то другое. Stall the show на Radio DFM. Ну, я бы сказал, show must go on. А еще квиз у нас тут тоже скоро продолжит завлекать, примагничивать новых участников, всех абсолютно желающих. Я предлагаю поиграть. Тем более квиз у нас состоится буквально через пару минут. Заодно и получить подарки.

0: с одним из вас скоро точно поиграем. Желаю вам удачи.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show
3: on DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
2: Ой, конечно, вот завидуешь иногда людям, у которых есть дача. Но как подумаешь о том, как там все придется убирать. Вот классно все-таки приезжать в гости. Приехал на все готовое, уехал.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: Нет, мы, вы знаете, мы ничего не будем сажать. Дача для отдыха. Потом приезжаешь к ним, у них там уже картохой все абсолютно засеяно, и кабачки вручают. Вот это стопроцентная жиза.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по СберАйди. Подробнее сбермобайл.ру.

0: По всем параметрам.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Детская Сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: А теперь

0: сегодня будет, без него никак. Вчера принимал участие в нем Роман из Томска, он ответил на 3 вопроса правильно. Но вот сегодня попытается все-таки показать гораздо лучший результат. Мне уже в этом Владислав признался из Санкт-Петербурга, будет стараться, сказал. А Владислав, между прочим, у нас работает организатором музейных выставок. Владислав, здравствуйте. К вам вот прям хочется на «вы» сразу после такой-то профессии, после такой... Ох, я серьезный человек, здравствуй.
1: День добрый.
0: А что как-то так печально? В Санкт-Петербурге, говорят, хорошая погодка сегодня.
1: Да, мы вчетырем дождик обещали.
0: И что, из-за этого стоит расстраиваться, что ли, Владислав? Я не могу понять.
1: Да нет, почему я не расстроился, Тимур?
0: Ну все, я тогда спокоен. Сейчас нужно показать хороший результат в нашем квизе. У нас есть ровно 1 минута. И на протяжении этой минуты будут сложнейшие вопросы, которые связаны с сегодняшним днем 9 июня. И хочется верить, ты сегодня у нас справишься. Влад, я тебе желаю удачи. И внимание, твоя минута начинается прямо сейчас. Первый вопрос. День заботы о любимой кошке 9 июня. Сколько жизней, согласно распространенному поверью, есть у кошки?
1: 9 жизней.
0: Это правильный ответ. Как иначе называется уз, длинный чувствительный волосок у кошки, помогающий ориентироваться в пространстве?
1: Эти самые усы.
0: Уз, как называется это профессионально?
1: Уз, как называется?
0: Да.
1: Обоняние.
0: Вибриз, так он называется. Международный день друзей отмечается сегодня. Как называется кофейня, где часто собираются герои сериала «Друзья»? Central Perk или Central Cake? Нет, Central Perk на самом деле. 92 года назад впервые на экранах появился персонаж Дональд Дак. Послушай фрагмент и попробуй повторить. Засчитаю тебе 1 балл, если у тебя получится. Нормально так получилось. В этот день, 33 года назад, на экраны вышел фильм Стивена Спилберга, где присутствуют динозавры. Как называлась эта картина?
1: Парк юрского периода.
0: Вспомнили. Ура! Память сегодня не подвела. Молодец! Ну, разумеется, парк юрского периода. Что-то мы как-то вот на окошках застряли и потеряли, по-моему, несколько секунд. Драгоценного времени несколько секунд. А могли бы еще ответить на 6-й вопрос, на 7-й, на 8-й, на 9-й, на 10-й. Но, к большому сожалению, этого сегодня не произошло. Давай почитаем количество правильных ответов. Да. 9 жизней у кошки, все правильно. Вибриз, усики, которые торчат. Понимаешь, вот...
1: Да, вибриз, да, буду знать.
0: Ну, я понимаю, сходу, конечно, очень сложно вспомнить это название. Я поэтому не удивился, что ты там немножко вот растерялся. Central Perk, ну, так вот в оригинальной версии этого сериала называется «Кофейня, куда ходят друзья». В сериале «Друзья», разумеется, тоже. Дональд Дак великолепно просто повторил. Защита на 1 балл. И парк юрского периода. Ну, слушай, у тебя такой же результат, как у Романа вчера. 3 правильных ответа. Рассчитывали на 7, но добились только 3. Тоже,
1: к сожалению. Принципе...
0: Да почему к сожалению? К счастью, я думаю.
1: Ну да, тоже верно.
0: Такое совпадение и такой подарок. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио Дефом. Я тебя поздравляю с этим. Ну и давай. Давай напоследок, Владислав, как можно громче, чтобы все услышали, чтобы Санкт-Петербург услышал, чтобы вся наша страна сейчас так вау, взбодрилась. На счет 3. Слово «квиз» в твоем исполнении как можно оригинальней. 1, 2, 3. Поехали.
1: Квиз!

0: Only You. Так называется работа, которую мы только что послушали. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до завтра. Далее встречайте Артема Скоробогатова. И всем желаю легкого продолжения этого летнего вторника. Это DFM. Включи тусовку.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 26 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина! Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
5: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
6: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: наступает реальность, люди моментально перестают кормить ее своими иллюзиями. Московские роботы-пухососы, собирающие тополиный пух с улиц города, оказались фейком. Качественно смонтированным видео, над которым, надо сказать, повеселились многие. Но, несмотря на это, задумка так понравилась горожанам, что они сняли про пухососов мульт в стиле черепашек-ниндзя. А Яндекс так вообще запустил игру. Если в поиске браузера на смартфоне ввести фразу «пух тополя», то на экране появится и пух, и тот самый пухосос, с помощью которого и нужно убрать весь пух со своего экрана.
1: Ну, молодцы! Это вы здорово придумали.
0: Всем бодрого доброго! Здесь уже Артем Скоробогатый, и я тоже запускаю игру. Как только услышите мой призыв, тут же дозванивайтесь в студию и пробуйте перехитрить меня в игрушке Fake News. Отгадывайте, какие новости произошли в реальности, а какие нет. Ведь фирменный мерч от Radio DFM сам себе не выиграет.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
3: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
2: DFM. Потому что Radio DFM. DFM.

0: чуть позже обязательно расскажу вам о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с Анжелой, которая находится в автомобиле. Анжела, здравствуйте.
1: Здравствуйте, доброго дня.
0: Доброго. Куда путь держите?
1: Работаем.
0: А где и из какого города вы к нам пожаловали?
1: Москва.
0: А, понятно. Интересная у вас работа, если вы в пути находитесь, надо сказать.
1: Да.
0: Путешествуйте. Здорово. Фейк-ньюс, Анжелочка. У нас для вас уже готовы три новостных заголовка, которые прямо сейчас я друг за другом вам озвучу. Ну, а вам, для того, чтобы одержать победу и получить наш обновленный фирменный мерч, нужно определить правдивость хотя бы двух из них. Итак, первый пошел. В России наравне с материнским предложили ввести отцовский капитал. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Правдивый.
0: Жители Санкт-Петербурга попросили губернатора проводить международный экономический форум ежемесячно.
1: Ну, думаю, нет.
0: Американка сделала себе татуировку во рту.
1: Да.
0: Аплодисменты. Аплодисменты, Анжелочка! Какая вы молодец! Ничто вас не способно сбить с толку, когда вы так хотите получить от нас фирменный мерч от радио DFM. Он ваш, забираете такие, передавайте привет, Анжела!
1: Всем, кто меня узнал, кто слышит, всем привет, хорошего дня, отличного настроения и спасибо, DFM!
0: Ура!
2: Реклама. Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
6: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
8: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
9: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
11: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В «Застолье» вот сытный ужин всего за 199 рублей.
10: Собираемся, дорогая!
11: В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
2: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
3: простите? Excuse me?
2: Виньяса.
1: И позволить себе чуточку больше.
2: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
3: Да я его на машине катал.
2: Да.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
1: Реклама.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: I'm

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, вместе и порядки получения на озон.ру. 16+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
0: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Ну что, прямо сейчас предлагаю таки перевернуть календарик и всем вместе вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1833 году на Красной площади Москвы торжественно открыли исторический музей, строительство которого продолжалось ни много ни мало целых 10 лет. В 1934 на экранах впервые появился Дональд Дак, вот этот, который... дебютировав в короткометражке под названием «Маленькая мудрая курочка», а в 1993-м в Америке состоялась премьера научно-фантастического блокбастера Стивена Спилберга «Парк юрского периода», снятого вместе со Стэнли Уинстоном, создателем спецэффектов в фильмах «Терминатор», «Чужие», «Трансформеры» и многие-многие другие.
1: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Баба-баб приглашает провести выходные громко, вкусно и атмосферно. 12 июня. Ночь танцев, музыки и отличного настроения. Диджей и ведущий ждут тебя в 22.00. 13 июня в 23.00 на сцене кавер-группа «Перепой». Любимые хиты, мощная энергетика и песни, которые знает весь зал. Баба-баб. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7900. 88-990-10-11. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Junior Caldera и Sophia Ellis Baxter Can't Fight These Feelings. Атмосферу нулевых только что на радио DFM. Ну а что до новостей, то предлагаю переместиться в Японию. Там взяли, да и ввели отпуска для школьников. Отныне дети теперь официально могут брать несколько дней отдыха в будни, которые не будут учитываться при оценке успеваемости, чтобы провести это время с семьей.
1: Дети вас не забудут.
0: Ну а вы можете провести ближайшее время с пользой и получить за это наш фирменный мерч. Отгадывайте концовочку новости в игре «Что было дальше» и забирайте его себе. Я вас категорически приветствую. Здесь все тот же Артем Скоробогатый. И я не перестаю желать вам легкого рабочего дня.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Right now.
2: А теперь тусовка.
5: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.
5: DFM.

0: дальше, возможно, знает Павел. Павел, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, у нас для вас есть самая нереальная реальная новость, точнее, ее начало, а еще точнее, три варианта концовочки. Я сейчас все дело озвучу, предложу вам на выбор три варианта развития событий, выберите правильный, подарим обновленный фирменный мерч от Радио DFM. А если ничего не получается, то, сами понимаете, подумайте заранее о том, кому бы вы передали ваши фирменные приветы. Павел! В Москве студентку отчислили из университета из-за многоточия вопрос. Чего было дальше? Прогулов? Поведение или нейросети? Выбирайте.
1: Прогулов.
0: Прогулов?
1: Да.
0: Ну это как-то скучно и вообще совсем просто.
1: Так, а еще раз прогулов.
0: Прогулы, поведение или нейросети? У нас самая нереальная реальная новость.
1: Нейросети.
0: Не надо было мне ставить на этом акцент сейчас. Плутали бы дальше, может быть, поведение выбрали. Нейросети. В Москве студентку отчислили из университета из-за того, что сочли, что ее диплом сгенерирован нейросетью. Павел, правда, суд установил, что система проверки носит вероятный характер, а итоговое решение должно приниматься экспертом, поэтому потребовал восстановить учащуюся обратно и выплатить ей компенсацию морального вреда.
2: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
0: Павел, вы понимаете, что это? Это победа. Это победа! Благодаря моей подсказке и акценту, который я решил сделать еще разочек. Ну да ладно, не страшно, а наоборот, с удовольствием дарим вам наш фирменный мерч от Радио DFM. Обновленный, надо сказать, и просим буквально передать ваши фирменные приветы. Время пошло.
1: Привет моим родителям, маме Татьяне и отцу Николаю.
0: Все?
1: Самое главное, им здоровья. И моим друзьям.
0: Конечно. Чуть позже поднакину вам поводов для праздника.
3: Реклама. Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Третья строчка прошлой недели досталась работе Dive Into The Ocean. Это Loxy by Portugal The Man поднимается сразу на 4 позиции.
0: Второе место.
3: Тут все было без изменений, как и на позапрошлой неделе. Galaxy, Kung City of Lost London.
0: Первое место.
3: А вот лидерами прошлой недели стали Али Фабен и Рене Миллер. Body Talk.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: DFM.
4: Потому что радио DFM. DFM.

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день воды и весь вторник, собственно, провести в ванной. Или же отпраздновать день заботы о любимом коте. И позволить тому делать все, что только захочется.
1: Еще и вышивать могу. И на машинке тоже.
2: Реклама. Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс. 310-04-05. 310-04-05.
3: Соберите новую коллекцию игрушек Мадагаскариков. Покупайте в магните экстра и семейном от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Ну что, дорогие друзья, чего хочется сказать? Уважаемые болельщики, пока футболисты съезжаются в свои сборные, вы определяетесь со своими симпатиями, а мы все вместе, собственно говоря, находимся в ожидании предстоящего мундиаля. В Канаде состоялась игра в настольный футбол, причем весьма необычная. Футболисты на ней были реальные, только вот они держались за гигантские горизонтальные стойки и пытались забивать голы в огромные ворота. К тому же, игру официально признали мировым рекордом, ведь участвовало в ней 254 человека. Ну а мне сейчас нужен только один участник, которому я с удовольствием вручу приз от Радио DFM. На очереди игра «Слово дня». Отгадывайте правильное ударение в слове, получите не только звание грамотей, но и наш обновленный фирменный мерч в подарок. Всем еще раз пламенный привет, это Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
1: Right now. А теперь тусовка.
5: DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

Ну что, уважаемые грамотеи, если хотите выиграть наш фирменный мерч, то тогда самое время дозваниваться к нам в студию. +7 495 956 101 2.

0: Ну что, будем надеяться, что с нами прямо сейчас на связи грамотей Ирина. Ей, собственно, и аплодисменты. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну что, давайте вспоминать и рассказывайте, не тая, что было по русскому языку.
1: Ну, 5 вообще.
0: Ну, давно? Как давно?
1: Ну, давно, история умалчивает.
0: Ага, согласен, не надо об этом. Хорошо, давайте посмотрим, насколько сохранилась эта самая пятерка. Может быть, там уже и не пятерка вовсе, а пятерка с плюсом. Ирина, слово дня называется «Игра». У меня для вас уже готов новостной заголовок, внутри которого для вас предательски или нет скрывается слово, где вам, Ирина, надо бы поставить бы правильно ударенице. Если все хорошо, дарим наш обновленный фирменный мерч вам, Ирина. А пока время собраться с мыслями. В музее заповедники Коломенское представили экспозицию, которая отображает, как одним из важнейших источников формообразующих принципов авангарда в творчестве ведущих представителей направление стала древнерусская иконопись или иконопись. Где поставить правильное ударение? Выбирайте.
1: Иконопись. Иконопись.
0: Это такой диалог с самим собой, да, сейчас? Иконопись или иконопись? Иконопись или иконопись? Выбирайте.
1: Икона. Значит, иконопись. Ударение на О.
0: Абсолютно все словари фиксируют ударение в данном слове только на первом слоге, Ириночка, представляете? Поэтому правильно говорить иконопись. Ну, здесь было непросто. Я бы даже сказал ответственно. Так что вы там, пожалуйста, не переживайте. Пятерку мы вашу сохраняем, оставляем нетронутой. Зато просим передать ваши фирменные приветы. Я слушаю, весь во внимании.
1: Ой, я передаю привет своим друзьям, моей команде Баквизу, Алене, Лене, Оле, Вове, Паше и другим. Спасибо большое.
0: И вам большое спасибо. Учите русский язык вместе с Радио DFM, и будет вам счастье. И знания в придачу.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове облачные 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Возможны небольшие осадки. Днем до 27 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет? Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
13: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
14: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
15: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: А это еще так круто, когда с родаками можно тусить, когда они, помните, стол выносят и начинаются танцы.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Нужны мне клоуны, нужны мне зачем мне клоун? У меня дядя Витя был. Какие клоуны? Какой клоун заменил бы пьяного дядя Витю? Кстати, друзья, напоминаем, алкоголь не то, чтобы здоровье.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Свелберис.
1: Потому и не кусают.
2: Свелберис. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на level.wellberis.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: дорогие друзья.
1: А напоследок я скажу.
0: Да, самое время сказать о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, в Москве на ВДНХ с 10 по 14 июня пройдет международный туристический форум-фестиваль «Путешествуй». На 5 дней главная выставочная площадка страны превратится в большое пространство знакомств с регионами России и зарубежными направлениями путешествий. Всех пришедших ждут концерты, гастрономические открытия и встречи с путешественниками, а также мастер-классы, экскурсии и десятки тематических площадок под открытым небом. Категория 6+.
2: Опачки!
0: Смекнули? Все туда! На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
3: До скорого.
4: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
5: В Ростове облачные 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Возможны небольшие осадки. Днем до 27 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
6: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
7: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
9: Место, где вкус – это характер. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
10: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота «Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота «Римстрой».
11: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
12: Да! 20 июня официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
13: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
14: 18+.
15: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ». «Включи тусовку».

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Макс Громов на DFM.
1: Ну, здравствуйте, мои хорошие! Вот, собственно, и сослышались, да, можно так сказать, ну, не свиделись, но точно сейчас друг друга слышим, и слышим это замечательно, прекрасно, раз-два, отлично слышно. Ну что, начинаем нашу замечательную программочку, которая, естественно, называется Party Time, здесь на GFM в городе Ростове-на-Дону, 104.6 FM. Меня зовут Максим Громов, или Макс Громов, кому как больше нравится. В общем, здоровченко вам,

срочно возьмите и запишите его в свой гаджет. Номер следующий. +7 918 590 04 69. Это мессенджер Макс, через который я принимаю твои сообщения, надеюсь, которые ты уже мне сейчас составляешь и будешь отправлять уже сию секундочку. А также у нас есть и Telegram, через который тоже мы принимаем твои послания. Это DFM-RND. Заходи в поисковик, вводи DFM-RND, нажимай поиск, находи нас и тут же бабахай нам свои сообщения, которые также будут озвучены мною, говорящей головою. Зовут меня Макс Громов. Еще раз напомнил, мало ли кто забыл. Бывает такое. Времени-то сколько уже прошло. Я сам уже забыл, что я Громов. Да. Шучу. Нет. Почитаем здесь на DFM. Поехали.

104, город Ростов. Ну и для тех, кто вам вдруг забыл, напомните о том, что эта неделя у нас трудовая, на самом деле, коротенькая. Всего лишь 4 денечка работаем, а потом уже переходим в режим отдыха и целых 3 дня празднуем наш любимый праздник, День России. Ну что, сообщения, которые уже успели поднабежать на Макс. Пока что-то Телеграм молчит. Ребятушки, вы что, уже не пользуетесь Телеграмом? Как так-то, а? Ну-ка. Ладненько, если уже есть у вас Макс, уже установлен, тогда, если не услышали с первого раза, напомню, со второго должны обязательно услышать. Номер в мессенджере Макс у нас 918-590-04-69. Окей. Значит, на вопросы, которые уже поднасыпались, где Лысый, где Димон, Виталий, еще кто-то написал нам. Ребятушки, сразу отвечу. У Дмитрия есть собственные соцсети. Вы можете зайти к нему лично в аккаунты, где вам больше нравится, задать ему этот вопрос напрямую и услышать от него этот ответ. Понятия не имею, честно, где он находится. Не докладывал он мне, ничего не рассказывал, и я тоже, собственно, не спрашивал, да? Вот, ну, у каждого должна быть личная жизнь. Чем-то он, да, должен-то заниматься. Значит, что дальше по сообщениям, уже не касаемо Дмитрия. Привет, Макс, рад слышать. Давно не было в эфире. Ну, был у меня такой небольшой отпуск, да. Длился он порядка 2 месяца. Ну все, уже отдохнул, уже загорел даже. Вернулся в Ростов, загорел. Классно, отдохнувший. И теперь читаю твои сообщения. Значит, большущий привет направляется любимой женушке Марии. Также девчонкам Олечке, Катечке, Танечке. Отдельный привет Максу. И всем тепла от Андрюхи. Андрюх, на самом деле, так уже в Ростове, собственно, потеплело, да. Даже очень даже хорошо потеплело, но синоптики снова прогнозируют нам какие-то непонятные осадки с грозой, с ливнями. Ну, мы-то уже все это видели, нам это уже не нужно абсолютно. Зачем нам это? Ну, смысл? Нет, хватит, давайте нам уже побольше солнышком, мы будем загорать. Большущий привет моему мужу Роману. Скажите ему, что я его очень сильно люблю, написала супруга Яночка. Привет, Макс, пожалуйста, передай привет Ростову и отдельный привет Лехе, который ремонтирует свой любимый КамАЗ. Ну, конечно, КамАЗ — это аргумент, КамАЗ — это супермашина, поэтому обязательно нужно за ней следить и держать ее просто в красоте. Так что всем КамАЗистам большущий привет. Привет, Макс, хочу передать тебе привет, всему Ростову, а также поздравить с днем рождения моего любимого ненаглядного Владислава. У него сегодня, так понимаю, что день рождения. Написал Наталья, но больше никаких пояснений нам не сбросила. Ну хорошо, Наталья, мы его поздравляем. Вот так желаем ему всего да побольше, чтобы такая очаровательная была рядом.

0: Есть два типа водителей. Те, кто тянут до последнего, и те, кто сразу едут в Биг Авто. Диагностика ТО, сход, развал, ремонт любой сложности. В Биг Авто все быстро, профессионально и без «ой, тут еще вот это надо срочно поменять». 14 автосервисов по городу. Гарантия, бонусные программы и нормальный человеческий сервис. Биг Авто – автосервис, которому можно доверять.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-2166. Это Party Time. DFM.

А нам сейчас написала в наш мессенджер Макса Оленька. И говорит Оленька нам с прекрасной новостью, что хочет поздравить любимую подружечку с гендер-пати. У нее будет доченька. Йо-хо-хоу! Дочурочка, красотулечка. Большущий ей привет от, также от любимого мужа Андрея. Также еще от друзей, родственников. В общем, целоваем, обнимаем нашу будущую мамочку. Так, ну а мамочку, собственно, мы так и не узнали, как зовут. Да, ну, по крайней мере, знаем, что мужа зовут точно Андрюха. И подруга написала Оленька. Так, передайте-ка привет моему любимому мужу Никите. Знаю, что я очень сильно люблю тебя. Ты лучший муж и папа, да и вообще замечательный ты человек. О-хо-хо, Никита, тебе большущий привет. Передайте, пожалуйста, привет любимой жене Марии. Также друзьям Максу, Оленьке, Тане, Кате, Светланке, Сашке, да и всем нашим друзьям. Отличненько. Макс, а можно передать? Конечно, можно. Почему нельзя? Давайте возьмем, да и передадим привет Девятьярову Алмазу. Ну, какое имя интересное. Ух ты. Ну, тебе большущий привет, Алмаз. Дальше, что у нас по сообщеницам? Привет всем, хорошего настроения. Написал нам Пивас. Вот так вот, да. Как зовут Пивас? Ну, зовут Пивас. Ну, нормально. Так, на вопрос, вторую часть твоего сообщения уже озвучивать не буду, потому что я предупредил в самом начале программы, уже об этом сказал. Зачем повторяться много-много раз, да? Можно и понять с первого раза. Давайте-ка еще парочку сообщений отсыпем в нашем эфире. Так, привет, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет Элвису, который готовит мою ласточку к сезону, шпаклюет и красит под радио DFM. Вы лучшие, спасибо. Конечно, мы такие. Здравствуйте, ребята. Передайте Николаю, что бухгалтерия вот, уже отдыхает. Спасибо за привет, Юлечка написала. Ну, бухгалтерия, она такая, непредсказуемая. Она может в любой момент решить, что она отдыхает. И ничего с этим не поделаешь. Тоже, да, бухгалтерии нужно отдыхать. Все-таки нервная работа. DFM продолжает здесь Party Time. Ну и, конечно, напомню, WhatsApp плюс 7-918-590-04-69.

0: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Реклама. Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
1: Баба-баб приглашает провести выходные громко, вкусно и атмосферно. 12 июня. Ночь танцев, музыки и отличного настроения. Диджей и ведущий ждут тебя в 22.00. 13 июня в 23.00. На сцене кавер-группа «Перепой». Любимые хиты, мощная энергетика и песни, которые знает весь зал. Баба-баб. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7 988 990 10 11.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
4: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
5: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: DFM. Party time. On DFM. Come on.

Интересная девушка по имени Лариса написала: «Добрый день, а розыгрыш призов будет? Всему Ростову привет, Лариса. Но нужно слушать внимательный эфир для того, чтобы не пропустить розыгрыш. А вдруг будет? А вы пропустили, поэтому слушайте и будете, наверное, вознаграждены. Еще не знаю, посмотрим». Продолжаем дальше. Поздравляем нашего папу с 26-летием совместной жизни. Муж, привет. Написала нам Ирина. Ну, 26 лет совместной жизни, но это классно. Я вас, ребятки, поздравляю. Огромный привет вашему папе. А мужа как зовут-то? А мужа-то и не назвали-то. Ай-яй-яй-яюшки. Сейчас, надеюсь, что муж услышит и скажет: уважаемая супруга. То, что папа ты меня назвала, это понятно, за 26 лет, это ясно, да, усвоила. А вот имя за 26 лет мое ты никак не выучила, забыла. Ай-яй-яй-яй-яй, ну ничего страшного, я думаю, все исправится, все наладится. Что у нас есть? Мне передайте, пожалуйста, привет любимой семье. Мужу Саше, дочке Еве и дочкам Еве и Ярославе, а еще и сыночку Святославу. Ну, прям имена у вас какие все красивые. Желаю всем вам хорошего отдыха и настроения от жены и мамы Даши. Целюлю. Дашенька, мы вас тоже целуем в обе щечки. Муа-муа-муа. Вот так вот, чтобы было уже хорошенечко. Здравствуйте. Хотим передать горячее приветище всем людям в нашем кафе. Анюта, ну, по рекламным соображениям я не могу произнести вслух название вашего кафе, потому что, ну, это будет реклама, это будет нечестно. Но, по крайней мере, я думаю, что те люди, которые сейчас находятся в вашем кафе и знают, кто такая Анюта, уже улыбнулись. Еще отдельный привет Евгении и Лерчику. Желаю всем хорошего завершения дня трудового и позитивных нам красок. Закрутили-то, завертели-то как. Ой, привет, любимое радио. Поздравьте, пожалуйста, мою подругу Наташеньку Филиппову. С днем рождения. Желаем Наташеньке Филипповой. Понимаю. Пальцы не успевали за мыслью, теперь мне нужно все это разбирать. Ну давай, значит, по очереди. Желаем всего самого доброго, мы тебя любим. И я так понимаю, что семья Ушаковых подписалась под этим прекрасным сообщением. Но мы тоже присоединяемся. С днем рождения!

0: Отличная композиция вместе с Бейонсом и Шакиром. Ну, сколько уже лет, конечно, этой композиции. Ну, прям не то, что там борода, там прям уже все седое. Да, ну что, друзья мои, вот так нежданно-негаданно у нас здесь возникает розыгрыш. Да, давайте поиграем, потому что у нас замечательный спонсор. Спонсор нашего розыгрыша – Трио Континент Фуд. Раковарня Раколов на Соборном 24. Раки, донская кухня и атмосфера старого Ростова в самом центре города. У нас есть вопросы, на которые, конечно, хотелось бы получить правильные ответы. И за правильные ответы мы, конечно, будем вознаграждать. И сегодня мы вознаграждаем настоящим сертификатом на сумму 3000 рублей. Которую можно потратить в раковарне Раколов. Ой, сколько вкуснятины можно на эти 3000 рублей-то набрать-то. Да, вкусненько, вкусненько. Ну что, ребятушки, готовы? Если готовы, стартуем. Нужно дозвониться по номеру 320. Да, уже все знают, да? 320-104-6. Это телефон на нашей студии. 320-104-6. Код города Ростова 863. Или плюс 7-863, кому как удобно. 320-104-6. Легко и просто, да. Я, значит, снимаю трубочку, говорю «Алло», как всегда, по старой доброй традиции. Задаю вам, может быть, пару наводящих вопросов. Мы с вами здороваемся обязательно. После чего мы переходим уже к игре, где на кону стоит сертификат. Сертификат на 3000 рублей в раковарню Раколов на Соборном 24 в самом центре города Ростова-на-Дону. Итак, 320-104-6, телефон прямого эфира 54321, трубочку снимаем. Кто у нас здесь появляется? Сейчас будем здоровкаться. Алло, день добрый.
1: Добрый день.
0: Как вас зовут?
1: Владимир.
0: Владимир, очень приятно. Меня зовут Максим. Владимир, как проходит ваш день под названием «Вторник»?
1: Да, нормально, как всегда, на рабочем месте.
0: Уже чувствуется, что 9-й день лета наступил?
1: Конечно, особенно еще когда знаю, что выиграл сертификат.
0: А вы уже выиграли сертификат? А какой сертификат вы выиграли?
1: На 3000 рублей.
0: Так подождите, я даже еще не пытался вам задавать какие-то вопросы в нашей викторине, а вы уже считаете, что выиграли?
1: Ну, буду считать, да.
0: Ну, хорошо, тогда прощаемся с вами. Считайте, что вы выиграли. На самом деле, шутка, юмор. Значит, ну что, Владимир, вы готовы играть? Не волнуйтесь, не переживайте?
1: Нет, не переживаем.
0: Вы уже не первый раз дозваниваетесь на радио?
1: Не первый.
0: А какой, если не секрет?
1: Ну, точно не знаю, но не первый.
0: Ну, не первый, ну, второй, наверное.
1: Может, третий.
0: Нормально. Значит, опыт уже есть. Хорошо. Значит, не переживаем, не волнуемся. Значит, вопрос сегодняшней викторины от раковарни Раколов на Соборном 24 звучит следующий. Что такое кавер-версия песни? Могу дать варианты ответов, если нужно. Или, может, сразу сходу скажете.
1: Ну, давайте.
0: Я думал сразу сходу. Ну, ладненько. Значит, что такое кавер-версия песни? Вариант номер один. Ну, вариант А, да? Оригинальное исполнение песни. Вариант Б. Переработка чужой песни другим исполнителем. И вариант В. Инструментальная версия без слов. Три варианта ответов. Пожалуйста. Значит, оригинальное исполнение песни, переработка чужой песни другим исполнителем или же инструментальная версия без слов. Что такое кавер?
1: Это что-то новая какая-то композиция песни. Ну, думаю, переработка.
0: Значит, переработка чужой песни, вы считаете?
1: Нет, ну, переработка, да, чужой песни.
0: То есть ремикс такой, да, небольшой?
1: Ну, типа того.
0: Угу. И это называется, вы считаете, кавер-версией?
1: Ну, да.
0: Уверен? Никак не инструментальная версия без слов.
1: Да, наверное, скорее всего, переработка.
0: Опачки, опачки, посеяли зерно сомнения. Понятненько. Значит, ну, теперь, ну, понятно, что оригинальная песня исполнителя, как бы, ну, кавер-версии не может находиться. Да? Это кавер-версия, как бы, версия и кавер, да? Вот, значит, у нас теперь осталось выбрать между вариантом Б и В. Это переработанная чужая песня другим исполнителем или же инструментальная версия без слов. Думаем, гадаем.
1: Инструментальная версия без слов.
0: Почему? Инструментальная версия без слов, вот так вот?
1: Ну, набор музыкальных инструментов.
0: Ну вот, набор инструментальных музыкальных инструментов, это понятно. Но почему вы так быстренько переметнулись на сторону инструментальной версии от переработки?
1: Да, я не говорил, что переработка.
0: Так, теперь я уже запутался. Это инструменталка или переработка?
1: Переработка.
0: Итак, готов. Все, принимаю ответ. Это переработка, вариант Б. Итак, что же, как вы думаете? Что скажете? Отлично! Действительно, вариант Б — это, ну, как бы, переделка, ну, здесь почему-то написали переработка, переделка какой-нибудь старой доброй песни уже на новый лад с новым вокалом. Это называется кавер-версия, поэтому сейчас огромное количество кавер-групп, которые исполняют абсолютно разные песни на свой лад, на свой мотив и, собственно, являются популярными на самом деле. Вы знали об этом?
1: Ну да.
0: Ну, отлично. А еще сомневались, конечно, да, я так и понял. Слушай, ну, я тебя поздравляю всей души, сертификат на 3000 рублей в раковарню Роколов на Соборном 24 уже у тебя практически в руках. У тебя есть еще минуточка, чтобы кому-нибудь либо передать приветы.
1: Да, огромный привет вам, тем, кто меня узнал. Ну и всему городу Ростову.
0: Отлично, значит, с трубочкой не расставайся, потому что за эфиром еще расскажу, как же ты получишь честно добытый сертификат на 3000 рублей.

Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.

Ох, как все-таки не хочется завершать наши пати-таймы здесь на DFM, но все-таки придется это сделать. К сожалению, увы и ах, но всего хорошего, конечно, имеет свое завершение. Но поэтому будем потихонечку закругляться. Финальные послания, пришедшие к нам на мессенджер Макс, номер которого плюс 7-918-590-04-69. Оксаночка к нам пожаловала. Оксаночка, добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет, любимое радио. Поздравляю своего сына Вячеслава с окончанием детского садика. И с летними каникулами тебя. Так, Оксаночка, она же Ксюшенька. Конечно, поздравляем сынулька Вячеслава с окончанием летнего садика. Но, честно, в наше время, да, когда мы еще ходили в садик, ну, нас, честно, не поздравляли с окончанием садика. Сейчас уже наслышан, что есть уже какие-то выпускные из детских садов, что там практически по финансовым вливаниям они, ну, практически как выпускные из школ, как выпускные из институтов, ну, практически, да, одинаковые финансовые суммы. Оказывается, да, теперь выпускные из детских садов, да, серьезно. Что будет интересно следующее? Выпускные из роддома. Опачки, все, это тоже нужно будет отмечать. Ну, собственно, эта выписка и отмечается хорошенечко родителями. Но, как вариант, тоже уже официально все это должно быть оформлено. Что у нас еще есть? Привет, Макс, всем хорошего вечера. Также большущий привет моим любимым мальчикам, мужу Андрею и сыночку Эльдару. Вам, конечно, мамочка, вам тоже большущий привет, не подписались. Пожалуйста, возьмите, да и передайте привет нашему дружному коллективу, который с нетерпением ждет окончания трудового дня. Всем позитивного настроения, это была Илоночка, вы лучшие. Спасибо, спасибо. А что за песня сейчас играла? О, Леночка, это же был великий ужасный диджей Смэш. Ты что, не знала? Этой песни тоже же огромное количество миллионов лет. Это уже ретро буквально. Макс, приветики. Передаю привет Березан Оксане Григорьевне. И поздравляем ее со вчерашним днем рождения. А также привет жене Виктории и доченьке Дашеньке. Я вас люблю. Мой тезка Максим был на связи. Макс, тебе тоже большущий-пребольшущий приветище. Я думаю, что на этой позитивнейшей ноте, друзья мои, я вынужден откланяться. Завтра встречаемся снова здесь в пати-тайме в 16.00 на DFM. Здесь был Громов, DFM, Ростов-на-Дону. Всем любви и бобра. Конечно, пока.

0: Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 17 часов.
0: Радио DFM.
1: Радио DFM.

0: Знаете, друзья, говорят, что хорошая шутка, она как хорошая стрижка. Либо ты ее понимаешь, либо все над тобой вокруг смеются постоянно. Вот честно, реально, надо мной все время смеются. Я думаю, что мне нужно рискнуть, потому что музыка — это все-таки не стрижка, это не горшок. Музыка — не горшок. Всем добра, бабла, это Радио DFM. Слушаем и не переключаем.
1: Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка». Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
8: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
7: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
9: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: DFM.
4: Потому что радио DFM. DFM.

0: Ну что, теперь самое время опять поиграть с Борисом Всемогущим из радио DFM прямо в эту минуту. Секунду, берем свои мобильники, стационары, рации и звоним. +7 495 956 Тонин и 2 и начинаем играть с Борисом Всемогущим. Еще раз, медленно, специально для тебя, мой юный друг. +7 495 956 101.2 Звони.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове +27 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до +27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Как же скучно.
4: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
5: Будешь создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
6: А я получу профориентацию в сфере IT.
7: Приходи в Академию ТОП.
8: Звоните 310-0405.
1: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города 12+.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
12: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
13: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
14: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
15: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Папа-пап приглашает провести выходные громко, вкусно и атмосферно. 12 июня. Ночь танцев, музыки и отличного настроения. Диджей и ведущий ждут тебя в 22.00. 13 июня в 23.00 на сцене кавер-группа «Перепой». Любимые хиты, мощная энергетика и песни, которые знает весь зал. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. +7 988 990 10 11.
16: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
1: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
2: Наша традиция уже.
1: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
0: И сообщат неочевидное очевидно.
2: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
10: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
13: Столько условий.
14: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
15: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
16: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
17: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
18: Помогите найти зубастого продажника.
19: Мне очень нужен четкий программист.
2: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Итак, до нас дозвонился Женя из Смоленска. Женя строит дома. Жендос, привет, как твои дела, дружище?
1: Привет, привет. Хорошо, лучше всех, как говорится.
0: Здорово, круто. Слушай, расскажи мне, Жень, вот ты строишь дома. Какой самый дорогой дом ты продал?
1: Еще ничего не продал, если честно.
0: Еще ничего не продал? Ну, примерно. Ладно, сколько стоят дома в Смоленске?
1: 10 миллионов 15.
0: 9. Какой самый дорогой дом, который ты видел в Смоленске?
1: Думаю, миллионов 35-40.
0: 35 миллионов, 40 миллионов. Мне кажется, они продают его с Илоном Маском. Ладно, давай теперь играть. Отлично, да. Слушай ситуацию, Жень. Представь, что ты на свидании. Ты такой голодный, что не ел целый год. Сидишь, кушаешь и случайно проглотил ложку. Она смотрит на тебя, и у нее нету слов, потому что у тебя в шее торчит ложка. Назови мне за 30 секунд 10 оправданий своему поступку. Почему ты съел ложку? 10 оправданий, почему ты слопал ложку. Ты готов?
1: Готов.
0: Подумал? Готов? Точно?
1: Готов.
0: 3, 2, 1. Погнали.
1: На тебя смотрел, был голодный. Так, был...
0: Мы ждем. Что еще?
1: Я думал, это съедобный декор. Угу. Я проверял, шоколадно она или нет. Хотел быстрее поесть. Ага. Растерялся. Мне очень понравилось. Смотрел, что она соленая.
0: Давай последнее.
1: Думал, она сладкая будет. Оказалось, она жидкая.
0: Блин, Жендос, ты просто огромный молодец, я тебя поздравляю, и ты знаешь, я готов отдать все свои столовые приборы, чтобы посмотреть, как ты это делаешь. Я, знаешь, что я тебе дарю? Я дарю тебе наш фирменный мерч, это наша фирменная ложка. Скажи мне, что ты будешь делать с нашей фирменной ложкой?
1: Есть.
0: Есть. Конечно, что еще с ней можно делать? Я дарю тебе нашу фирменную кружку. Кому передаем приветы?
1: Да всему Смоленцу, кто меня узнал. Всем, всем, всем.
0: Здорово. Это был Женя из Смоленска. Теперь на этом у меня все. Я всем желаю классных будней, любви, денег и, конечно, здоровья. Всем пока-пока.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
5: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
7: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина.
10: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
11: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
12: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.
13: Прикину худи, прыгну в эмбетсмак.
9: Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
13: Жми на газ до упора.
14: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
15: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает. Одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
16: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на «Яндекс.Музыке». Просто попроси Алису включить плейлист «ДФМ».
18: Радио Ди.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. У меня в телефоне тоже есть чатик друзей, там тоже дурацкое название. Мы такие разные, у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, сегодня 9 июня 2026 года, это вторник и Международный день друзей. Давайте поаплодируем нашим друзьям. День заботы о любимом коте, день пускания мыльных пузырей, также сегодня Международный день мотоцикла. Листа. Попов, тебя можно уже поздравить, у тебя мотоцикл, по-моему, есть, но он пылится где-то, я так понимаю, в гараже. Так, еще у нас сегодня день Федорин. На Федору не выноси из избы ссору. То есть ссориться сегодня нельзя, ну а если вы уже поругались, то ни в коем случае об этом никому не рассказывайте. Впрочем, эта привычка необходима, мне кажется, по жизни, не только на Федорин день. Ну и, друзья, сегодня день планов на лето, и мы решили обсудить с вами следующее. Что обязательно вам надо успеть сделать этим летом. Вот обязательно. У меня в планах три вещи. Ну, во-первых, на рыбалку съездить, это самое важное. Второе, это сгонять в Мурманск или в Калининград. И туда я собираюсь каждое лето, но каждый раз не доезжаю. И третье, это покататься на каком-нибудь супердебильном аттракционе. Вот это очень важно.
2: Ну, последнее прям, даже не знаю, с этим труднее всего будет, похоже.
1: Почему это?
2: Выбрать из всех самый дурак.

0: раколовку и втухляк в раколовку, и сидишь, ждешь, когда у тебя там раки заползут. Или можно по старинке самому пойти под камушками поискать. И сэкономишь 4000, и удовольствие получишь. Можно еще устроить конкурс семейный. Кто больше соберет, тот и получит подарок.
1: Нет, я весь год коплю, чтобы летом, понимаешь ли, шикануть.
0: Не чувствуешь, радость не в раках, радость в том, что ты сам добыл. Понимаешь, это как рыбалка. Вот есть люди, которые идут на платник, еще и по килограмму там рыбу покупают, которую сами выловили. А есть те, которые сидят, ждут. Понимаешь? Ну, как-то вот зато бесплатная, зато своя, да, родная. Вот это все-таки разные удовольствия. Друзья, обязательно пишите, что обязательно надо успеть сделать этим летом вам. Мы с удовольствием принимаем ответы. Куда?
1: Группа Радио ДФ ВКонтакте и прямой номер для ваших сообщений 965-115-5-115.
0: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
2: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
2: Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные

0: Технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
1: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
1: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeproekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Right now.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят сегодня астрологи, расскажем подробно прямо сейчас. В час ночи стартанул 24-й лунный день, и вот что это обозначает. Сегодня наше тело находится под контролем разума. 24-й день – день пробуждения и трансформации. Сегодня день удачный для контроля своих физических сил, для обуздания своей природы. Рекомендуются нагрузки на мышцы, тренировки, активное участие в мероприятиях. Сегодня у вас может открыться второе дыхание, вы можете почувствовать, как вас возрастает. Растает физическая мощь, пробуждаются новые силы. Ты почувствовал?
2: Как-то не особо.
1: Я тоже.
2: С начала этого текста что-то все не мое.
1: Мне кажется, что как-то луна на нас по-другому влияет. А может быть, просто мы ленивые задницы. И давайте честно об этом признаемся. Так, но сегодня очень важно эту энергию, которая в вас пробудилась, употребить на созидательные процессы. Также по поводу любви окружающие настроены благодушно. Возможно, не все захотят общаться, но грубить и хамить люди сегодня не намерены. Если вы хотите приятного общения, будьте добры и улыбчивы. Злые циничные шутки, сарказм могут оттолкнуть от вас собеседников или настроить их против вас. У нас сегодня гости.
2: Да, собеседники, да. Как раз.
1: Собеседники, да. Нам надо как-то вот особенно внимательно отнестись к данным рекомендациям.
2: Без сарказма.
1: В любовных отношениях будьте искренними. Устройте романтический ужин, экспериментируйте в каких-то моментах. Ну, там, не знаю, в конце концов, вместо лепестков роз можете раскидать гвоздику. Так, а по поводу работы. День удачен для всех активных и целеустремленных людей. Можно начинать новые дела и обсуждать текущий день. Хорош для финансовых операций и торговли. Сегодня все будет удаваться, если вы приложите усилия. Но это вообще всегда актуально. Луна также благоволит творческим людям, имейте в виду. Ну а слабым и неуверенным в себе лучше остаться дома или отправиться на природу, чтобы отдохнуть. Не... Вот тот случай, когда лучше выгоднее получается, как будто бы быть слабым и неуверенным. Да? Отдыхать все-таки круче, чем пахать. Но вот, тем не менее, кто на что учился.

0: DFM. DFM. Итак, друзья, мы сегодня напоминаем тему.
1: Что вы хотите успеть сделать этим летом?
0: Искупаться хоть в каком-нибудь водоеме, снять домик на пару дней, обязательно съездить с друзьями на Ладогу с палатками. Вот это прям глобальные планы. Значит, мои планы на лето. Перечесать и спрясть мешок шерсти. О, господи, я даже не смогла это прочитать, так это далеко от меня. Съездить на Селигер и на море с семьей, поесть ягод на даче. Еще мечтаю в Китай слетать. Значит, я хочу успеть этим летом съездить на Каспийское море, отправиться в мини-путешествие по окрестностям, посетить новые места в своем городе или за его пределами научиться кататься на водных лыжах. Вот есть у нас, кстати, люди, которые действительно экстремальщики. Они мечтают прыгнуть с парашютом. Я аж два насчитала таких человека. Ну, не знаю, ребят, это, конечно, такая себе история. Мне кажется, к парашюту надо подготовиться морально. Чтобы не получилось так, что вы отдадите дофигищу денег, ну, реально, вот у меня знакомые есть, которые отдали кучу денег на этот, так сказать, эксперимент в своей жизни. И когда их уже должны были вытолкнуть из этого вертолета, они больше громче других орали: нет, ни за что, плевать на деньги, никуда не прыгаем. Ну, и таким образом они спокойненько приземлились. И ниоткуда не прыгнули. Поэтому...
1: Еще прелестно, когда тебе дарят такой подарок.
0: Ну вот подарок такой дарить, я считаю, это вообще ужасно. Это как дарить животное. То есть если человек животному не готов, то зачем ему его, собственно, дарить? А если человек не готов, например, к экстремальным видам спорта, то это точно совершенно его не сподвигнет. А вы знаете, я вдруг решился. Всю жизнь боялся высоты, и вдруг подарили. Жаба душит. Жаба может, конечно, подтолкнуть куда угодно, друзья, но не факт, что в этом случае.
1: Лучше не рисковать в определенном уже возрасте.
0: Да, Дмитрий.
1: Тут еще есть комментарий, да, потолстеть, вот Павел пишет. Ну, кому-то вот такие вот
0: планы. А некоторые наоборот.
1: Сарказм, да.
0: Некоторые наоборот очень хотят похудеть. Вот у нас тут люди как раз пишут: похудеть, постройнее, для этого каждый день теперь хожу 10 тысяч шагов и ем только до 6. То есть бедный организм. До 6 только кормят, а потом еще круги заставляют наматывать по парку.
1: И успеть выспаться за это лето. Вот есть такие планы грандиозные.
0: Есть, где люди просто пишут: ничего не делать, хочу быть Прохором Шаляпиным. Вообще, Прохор Шаляпин — это, конечно, вот такой символ эпикурийства, символ человека, который искренне признается: вы знаете, я нашел смысл в жизни. Лежать где-нибудь в бассейне.
1: Кто-то мечтает, а кто-то делает.
0: Это тоже же может быть смыслом. Почему мы решили, что смысл в жизни, он должен быть связан с работой, с трудом, с какими-то вещами, которые, ну, делают наше существование, скажем так, сложным.
1: Конечно. Тело у нас стремится к состоянию покоя.
0: Вот, а если...
1: Физика.
0: А представляете, если действительно вот ваше предназначение просто нюхать цветочек. Вот просто ходить по лужайке и нюхать цветочек.
1: Вы хотя бы попробуйте, начните хотя бы. Может быть, это ваше.
0: Это, да, и тогда человек скажет: а ты как вообще, хобби у тебя есть, там, занятие какое-то серьезное? А вы так вот сразу нюхать цветочки, и все. И кто вам что скажет? Так, друзья, обязательно пишите нам, что вы еще хотите успеть сделать этим летом. И, кстати, в ближайшее время нужно успеть нам дозвониться, потому что мы поиграем.
1: У нас игра методом тыка. Мы проверим вашу интуицию. Звоните 8-495-956-1012.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
2: СК-10 представляет: квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110. Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
2: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
9: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
10: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: тыка.
1: Камон, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Дозвонилась Надежда из города Миас. Надежда, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Наденька, ну что, мы рады вас приветствовать и рады проверить вашу интуицию, выяснить, как вообще у вас с этим, знаете, из серии «Мне когда кажется, мне ничего не кажется». Или наоборот, когда кажется, тогда кажется. Вот сейчас мы выясним, можете ли вы доверять не только собственной логике. Нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь, полагаясь только на интуицию. На старт, внимание, погнали. Правда, что арахис растет под землей?
3: Правда.
1: Да. Правда, что капибары не умеют плавать?
3: Нет.
1: Правда, что черная вдова – это ядовитая змея?
3: Нет.
1: Правда, что прозрачность драгоценных камней измеряется в каратах?
3: Нет.
1: Правда, что флаведо – это научное название апельсиновой корки?
3: Пусть будет да.
1: Отлично! И прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось. Никаких шансов сегодня давать не будем. Мы сегодня злые. Мы сегодня решили даже никаких исправлений. Ни одного шанса не дадим. Потому что вот все должно быть по-честному. Давайте прямо сейчас узнаем, что же по-честному у нас получилось.
0: Ваш уровень интуиции равен 5.
1: Представляете как?
3: Да ладно.
1: Да, высший уровень. Поэтому теперь можно собирать друзей, значит, ну, спокойно устраивать вечеринку и каждому рассказывать, что его ожидает в будущем.
2: То есть... Вот так вот, как вы чувствуете, Надежда? Вот как вы по ощущениям?
1: Ты как чувствуешь, это мое или козел?
2: Козел!
1: Все. Так, значит, да или нет, вот что у нас было. Правда, что арахис растет под землей? Да. Правда, что капибары не умеют плавать? Нет. Правда, что черная вдова – это ядовитая змея? Нет, это паук. Правда, что прозрачность драгоценных камней измеряется в каратах? Нет. Правда, что флаведо – это научное название апельсиновой корки? Действительно так. Еще раз аплодисменты мы дарим.
2: Да, нашу фирменную кружку вам достается, Надежда. Поздравляем.
1: И, конечно же, спасибо. Самое главное и ценное – 10 секунд на все приветы и поздравления.
3: Ну, я передаю привет своим родным, близким, семье, которые меня сейчас слушают. Сыночек мой, Арсюшенька, солнышко, я тебе передаю привет в соседней комнате. Второй день, мама, дозвонись.
1: Ну что,
3: я рада, что я дозвонилась за вас.
1: А мы за вас как рады. В общем, всему Миасу большой привет.
0: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
5: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 15 июня.
6: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: И тогда заперет нас в МВИ. привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое Лента. Пломбир в ассортименте 400 граммов, 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В Ленте.
12: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 года. Модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте.

0: Волшебные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А теперь тусовка.
2: DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Макс Простор и актер театра и кино Никита Кологривый. Уже совсем скоро они появятся в этой студии. Мы их, конечно, очень ждем. Угу. Они там переодеваются, красоту наводят. Так что, друзья, обязательно заходите, видеотрансляция будет.
1: Обязательно. Где? Она уже есть в группе Радио ДФМ ВКонтакте. Вы можете подключаться прямо сейчас, не пропустите. Если есть вопросы, без проблем, задавайте. Есть прямой номер 965-115-5-115. Ну и вообще, кто хочет найти, тот найдет.
0: Это 100%, тем более ради таких гостей. Постараться можно. Так, ну что, несколько интересных фактов прямо сейчас озвучим. Если бы человек ел как птица, то в сутки ему пришлось съедать до 13 килограммов еды. Мне кажется, Попов столько съедает, так что почти как птица.
1: Бургер, шаурма,
0: накопилось. А вот эта фраза «ест как птичка», знаете, «ем как птичка», то есть это может означать совсем не то, о чем мы подумали. Сделав всего один вдох, бобры могут проплыть под водой до 800 метров. В Бельгии есть музей, посвященный исключительно клубнике. Я не знаю, там клубника, полежавшая, недоспевшая, гнилая. Там, наверное, вот так это как-то выглядит. Пена для ванны нужна для того, чтобы благодаря воздуху в ней удерживать тепло воды. А я думала, для того, чтобы титьки закрывать. Ну, в смысле, если вдруг вы хотите от кого-то спрятаться. Египтянкам на улице нельзя поправлять макияж или прическу. Как это?
1: Это как, в какие времена? Когда фараоны были?
0: Может, да, наверное, быть. Это тогда было. Они как-то это очень неправдоподобно звучит. А как бы это ни было странно, но существует инструкция, как падать из самолета без парашюта.
1: Спасибо, не надо. Хотя...
0: Каждый из нас хоть раз думал, почему в самолетах парашютов? Нет, вот я уверяю, вот эта мысль крамольная, она попадала в голову человека хоть раз за жизнь. Смешав воду с содой, вы получаете натуральный дезодорант. Кстати, между прочим, на Руси, вы знаете, что, Дмитрий, использовали как натуральный дезодорант?
1: Боюсь представить. Что же это может
0: Чеснок.
1: Быть? Чеснок.
0: Чеснок? Да. То есть, как бы, то, что тебя луком, чесноком будет пованькивать, это считалось намного лучше, чем всем остальным. Так, первое, лягушки также впадают в зимнюю спячку, в зависимости от вида, они могут взорваться под землю, прятаться под листьями или таиться на дне пруда. И еще, если вы нервничаете, пожуйте жвачку, это поможет вам немного расслабиться и отвлечь мысли. Вот такие дела, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня забирает нашу ценную, точнее, бесценную кружку. Поэтому делайте громче, чтобы не прощелкать, а может быть, это вы.

0: у нас в ближайшее время бесценный гость. Просто совершенно невероятный. Сегодня музыкант Макс Простор, актер театра и кино Никита Калагривый. Они, кстати, будут презентовать свою песню совместно.
1: Да,
0: вы представляете, как? Вот талантливые люди, талантливы во всем. И, конечно же, мы прямо сейчас отбомбим финалочку, уже отдадим наш подарок, кружку, тому, кто сегодня самый крутой. Кто у нас самый крутой, мы выясним уже буквально через несколько секунд. Тема была такая.
2: Что вам надо обязательно успеть сделать этим летом? Ваши планы на лето?
0: Значит, я очень хочу научиться новой профессии и свалить с работы на удаленку. Ну, это, я так понимаю, планы на жизнь в ближайшее время. Очень хотелось бы искупаться по-настоящему круто, а не так, что заходишь в воду и тебя трясет, потом ты до половины дойдешь и думаешь, да, ну его нафиг, и выбегаешь обратно. Хотелось бы наконец-то вырастить арбуз. Пытаюсь сделать это уже 10 лет и никак не получается. Вологодская область! Вологодская область!
2: Такая настойчивость, просто зависть вашему трудолюбию.
0: Ребят, ну вы еще можете попытаться дыню вырастить.
2: Ананас.
0: Вологодская область, ананас. Очень хорошо кокосы пойдут, я думаю. Вообще, в принципе, идеально. Поверьте, вот сейчас я это сказала, найдется куча людей, которые будут присылать из Вологодской области арбузы и говорить, а у нас получилось, а мы вырастили, и все круто. Ну что, друзья, кому же мы сегодня отдаем подарок?
2: Я предлагаю отдать сегодня Марине, которая отправила сообщение в наш мессенджер Макс. Мариночка мечтает этим летом пожарить хлеб на палочке. Вот такие вот у нее цели. Вот
0: на
2: такие
0: костре,
2: вот
0: так
2: на
0: понимаю.
2: Костре, на палочке, да.
0: Ну, это прекрасно, потому что вот в детстве мы, кстати, так и делали. Брали палочку, хлебушек в костер. Кстати, очень вкусно. Подзабыли вкус детства. Надо вспоминать. Вот там вот показывают в этих всех их импортных фильмах. Они там это маршмеллоу жарят.
2: Вообще непонятная штука.
0: Какая-то ерунда. Вот наш хлеб, это было круто. Еще если солью сверху посыпать. Вот это вот пища богов. Понимаете, не знали кайфа люди, не знали. А мы знаем. И, кстати, можем это повторять в своей жизни. Ну что, еще раз напоминаем, друзья, у нас совсем скоро гости. Это будет музыкант Макс Простор и актер театра и кино Никита Калагривый. Делайте громче.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Жми на газ до упора.
3: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
8: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
9: Да. 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
10: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
11: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
12: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
13: Да. Поел на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету. И ты в игре.
12: А что можно выиграть?
13: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй. Лови удачу в застолье.
14: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию о организаторе акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте проведения получения уточняйте у сотрудников столовых.
15: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов, встречай! Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города 12+.
16: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999 101-101-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

Радио ДФМ.

0: Радио DFM.
1: DFM.
2: DFM.
1: В Москве 19 часов.
2: Радио DFM.
1: Радио DFM.

0: обещали, сегодня у нас невероятные гости. Знаете, тестостероном начинает попахивать прям в студии, потому что мужиков здесь много. Музыкант Макс Простор, актер театра и кино Никита Кологривый сегодня у нас в гостях.
1: Друзья, всем привет!
0: Ребят, ну понятно, что вы не ходите все время парой, вы по случаю вместе. По какому? Расскажите прям сразу. С места в карьер.
2: Предоставлю слово своему товарищу, коллеге Максиму.
3: Что ж, друзья, у нас сегодня действительно замечательный случай. Во-первых, совсем недавно у нас с Никитой вышла песня «Улица Мама», которую, надеюсь, успели все уже послушать.
2: Ну, я тоже надеюсь.
3: Никита точно слышал.
2: Я, кстати...
0: И все подружки его мамушки тоже наверняка слышали, уже отлайкали.
2: Все слушали, честное слово. Я контролировал, да.
3: Абсолютно все слышали. Крутая песня получилась. Сегодня здесь хотели бы о ней поговорить, а также объявить о выходе ремикса на эту песню, которая нас ждет 12 июня, в день нашей любимой страны России.
0: Да. Ну, это прекрасно, друзья. Вообще, честно говоря, я буду сейчас лохушкой наверняка, но я знаю, конечно, Никиту как гениального абсолютно актера. Об этом,
2: спасибо.
0: Ну, это правда. Хвалить. Все хвалят, все говорят, что действительно человек невообразимых талантов, но вот талантливый человек талантлив во всем, тут теперь еще и певец.
2: Ой, вот здесь, вы знаете, мне очень интересно вот именно вот эта сторона вопроса, потому что я во многих интервью критиковал кого-то, и всем было интересно, а что же Никита сам может? И это для меня такой же вызов. Я очень хочу, чтобы меня мой слушатель или зритель понял, что я в любом случае творчески иронизирую всегда, и это мой образ. И мне, конечно, так же, как и любому человеку, будет интересно, справлюсь ли я с какой-то новой творческой задачей. У таких у меня много стоит передо мной целей. Одна из них — это вот как раз музыка. И я охотно вот иду на все коллаборации и стараюсь сейчас щупать как бы этот новый коридор. Получится, нет, это уже решать не мне, это уже решать вам, решать нашим слушателям.
0: Понимаете, дело в том, что если вы кого-то критиковали до этого, Юрий Лазу не мешает всех критиковать. Нормально себя чувствует. То есть, главное, критикам тоже надо родиться.
2: Нет, безусловно, я никакой не критик. Я имею в виду, что забавно будет, если кто-то услышит, что я оплошал, и будет правильно.
3: Но мы этого не допустим, конечно же.
2: Нет, мы действительно, на самом деле, без какого-либо пафоса подходили к этому материалу, к этой песне. Нам хотелось чего-то такого

0: Микража. Мне кажется, вот это просто то, что обязательно необходимо.
1: Из какого гаража?
0: Блин, 90-е, если ты идешь в школу, и ты идешь не в своем микраже в школу, ну, то тебе хана.
2: У нас массив назывался в Новосибирске.
0: А, да.
2: С какого массива, да, ты откуда там?
0: А, тоже такое было?
2: Да, массив, какой массив, откуда, сплехи там, ну, как бы, я думаю, что это сейчас тоже, это, мне кажется, распространено, просто как-то более лояльно люди.
3: Ну, уже более лояльно. Особенно после сериала «Слово пацана» к этому стали относиться как-то более внимательно, наверное.
0: Ну, вот тут у меня, конечно, вопросик. Я не могу его не задать. Я не могу не задать этот вопросик. А будет вообще продолжение? Мы же все ждали
2: Вы
0: и ждем.
2: Знаете, мне кажется, что именно мне, Никите Калагриевому, артисту, исполнившему роль Кощей, вообще не стоит говорить в дальнейшем об этом сериале, я вам так скажу. Вот я просто считаю, что не стоит, и это будет, с моей точки зрения, очень как бы правильно. Потому что я не имею права разглашать, если, ну, и не имею права ничего говорить, потому как, ну, пропадет у зрителя интерес к этому замечательному.
0: Ну, а мы не могли не спросить,
2: уже
0: понимаете.
2: Да, безусловно, я вам скажу, что вас ожидают приятные новости насчет этого вопроса. Вот так скажу.
3: Очень тонкий намек.
2: Да, приятные новости, но Никита Калагриевый тут никаким боком не будет участвовать, это я вас заверяю.
0: Я понимаю, что у них просто не хватило денег. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим нашу чудесную беседу. Обязательно задавайте вопросы. Кстати, координаты.
4: У нас есть прямой номер в Максе +7 965 115 515. Группа Радио ДФМ ВКонтакте. Заходите, welcome.

0: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: А теперь тусовка.
3: DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: еще раз, друзья, напоминаем, что у нас сегодня в гостях музыкант Макс Простор, актер театра и кино Никита Кологривый. Ребята, еще раз вас приветствуем все.
1: Снова здравствуйте.
0: Ну и, конечно, мы еще поговорим про трек, послушаем этот трек в ближайшее время, который вы сегодня нам принесли. Но хотелось бы еще узнать самое главное, что все уже обсуждают, что опять Никита Кологривый на машине времени переехал в 80-е, и в ближайшее время мы увидим роль Юрия Хоя.
1: Да, все верно.
0: А для нас это очень важно, потому что миллениалы, к коим мы относимся, мы у костра все время сигарета мелькает во тьме, вот это все.
1: А я вас сейчас удивлю, а вы знаете, а я ни одной песни не знал.
0: Обалдеть.
1: Ни одной, ни одного слова.
2: Выйди из студии.
1: Мне все мои друзья, и как бы у меня очень много там друзей, кто там служили, и они, для них это культовая вообще группа, безусловно. Но для меня, вы знаете, я вырос в другой совершенно романтике, шансон и рэп, как бы я немножечко из, ну, не рокерских был мировоззрений, и я... Когда меня позвал Володя Щеголяков и создатели картины, я сказал: ребята, я вообще на него не похож, я не знаю, что там делать, как полюбить эту музыку. И это был, конечно, парадокс. Но они сказали: нет, ты рок-н-ролльщик в кино, а он был рок-н-ролльщик в музыке. И мы хотим, чтобы как бы это, ну, ты был. Тогда я уже начал изучать, и, естественно, в процессе съемок я уже влюбился в него, как и в творчество, и моя любимая песня «Грязные носки».
0: А я хочу понять, подожди, Никита, а вам, извините, пожалуйста, тысяча дней, сколько лет?
1: 31.
0: Так, а как, подождите, если... А что же вы слушали на свое 30-летие?
1: На свое 30-летие?
0: Да.
1: Я Шевчука.
3: Золотой граммофон.
1: Шевчук, Розенбаум.
0: Правильно. А там есть песня, которую все 30-летние слушают. «Мне сегодня 30 лет».
1: Нет, ну я, вы знаете, когда все смотрели сериал «Игра престолов», я специально его на полтора года отложил. Поэтому я вот, вы знаете, не стремлюсь вот...
0: Я его отложил на всю жизнь.
1: Да. Ну вот я имею в виду, что я как бы... Нет, вот не было в моем... У меня были совершенно другие, как бы, мы не рокеры были, вы понимаете, вот не рокеры. У нас...
0: Вообще не было такого.
1: Ну да, у нас больше рэп, у нас больше там каста,
0: баста,
1: да, то есть мы вот по таким, мы как бы с рокерами немножечко были в контрах, так скажем.
0: Макс, ну ты заслушал?
3: Конечно, слушал, но в умеренном объеме, так сказать.
0: А что в детстве вот больше всего
3: вставляло? Ну, я чуть помладше Никиты, мне 29, но, тем не менее, я слушал как бы в основном попсу, какой-то альтернативный рок, но к этим группам уже и как бы к творчеству Хой я пришел уже где-то после 11 класса, когда уже закончил школу, когда уже кончилось вот это ребячество, собственно, и тогда я начал слушать хорошую, интересную
1: классику.
3: Музыку. Ну, классику. Да, это классика. Это классика.
1: Тут соглашусь.
3: Это факт.
0: Вот я сейчас подумала, жалко, Безруков уже Высоцкого сыграл. Вот, кстати, Кологривый-то там как и стоял, а?
1: Да, я с удовольствием, кстати.
0: Так что надо уже пересобирать новый фильм.
1: Да нет, вы знаете, я к этому просто добавлю, что мне кажется очень круто, что у нас появилась эта ниша байопиков и вот этого кино. Потому что мне кажется, что наши музыканты ничем не хуже зарубежных, у них истории жизни, ну, великолепные.
3: Даже лучше.
1: Трагичные, классные. И я считаю,
0: что... трагичные, вот, так это точно.
1: Да, ну так а что искусству еще интереснее?
0: Да.
1: Безусловно, трагедия. Поэтому я счастлив, что эта роль досталась мне. Я очень благодарен семье Юры Хоя. Ира, большой тебе привет, надеюсь, ты меня слышишь. Сережа, ребята, все, кто помогал, группа, создатели, это правда большое кино про семью, про любовь, и я думаю...
0: Про Воронеж!
1: Про Воронеж! Ой, прекрасно вообще, Воронеж, тоже, ребята, Волгоград, Воронеж, вам тоже низкий поклон за ваше тепло, за вашу встречу, надеюсь, вам понравится то, что мы делали. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: On DFM. Ну что, друзья, прямо сейчас у нас будет такое немножечко экстремальное приключение. Вопросики. Сначала у нас опросник будет для Никиты, потом мы уже отдельный сделаем для тебя, Макс. Никит, ну, надо отвечать да или нет, максимально не задумываясь, чтобы это было правдой.
1: Да.
0: Готов?
1: Да.
0: По-честному, прям глядя мне в глаза.
1: Да.
0: Ну да.
1: Конечно, да, готов.
0: На старт, внимание, поехали. Разбивал что-либо об стену?
1: Да.
0: Воровал в магазине?
1: Да.
0: Ругался матом в общественном месте?
1: Да.
0: Передаривал подарки?
1: Нет.
0: Вносил бывшую в черный список?
1: Да.
0: Писал гадости бывшим после расставания?
1: Да.
0: Стирал сторис или ночной пост, потому что утром стало стыдно?
1: Да.
0: Прятал переписки в телефоне от второй половинки?
1: Да.
0: Заползал без спроса в чужой телефон?
1: Да, к сожалению.
0: Преуменьшал свой вес в разговоре?
1: Нет.
0: Говорил другим, что купил что-то дороже, чем на самом деле?
1: Нет.
0: Говорил, что сейчас очень занят, желая завершить разговор?
1: Да.
0: Психовал из-за недовольства внешним видом?
1: Да.
0: Говорил, что очень занят, хотя валялся на диване?
1: Да.
0: Сбегал с первого свидания?
1: Да.
0: Обращался к гадалкам, астрологам, нумерологам?
1: Нет.
0: Говорил человеку, что он крутой, хотя считал его лохом?
1: Да.
0: Мы крутые?
1: Да!
0: Аплодисменты! Никита Калагриев очень честно, по-моему, все. Как-то даже где-то я видела, что немножечко так думал, ответить, не ответить. Вот эта история все-таки с тем, что ты иногда такой экспрессивный. Вот ты же весы по гороскопу.
1: Да.
0: Весы ненавидят конфликты. Все об этом знают, что весы не избегают конфликта. Они чуть ли не из комнаты выходят, когда вдруг где-то что-то. Как это?
1: Ну вот как, какие-то вот такие бракованные весы попались.
2: С перевесом.
1: Как-то так, перевес дал какую-то сторону.
0: Ну вот считают психологи, что на самом деле человек должен использовать всю гамму своих эмоций. И ты согласен с тем, что человек гениальный в актерстве, то есть который раскачал себя по всем вот этим эмоциям уже, он не может быть спокойным в жизни?
1: Я вообще скажу, что да, я есть такое понятие, как бытовой инвалид, да, или как там еще называется, то есть это когда человек не приспособлен...
0: Да, это бытовой инвалид.
1: Он не приспособлен к тому быту, который приемлем у социума, именно поэтому он приспособлен к другим вещам, потому что он как бы себя немножко, ну, отстраняет от этого. Поэтому я, безусловно, сложный в отношениях, я сложный в дружбе, я сложный в общении, то есть я живу под другим совершенно ритмом, нежели люди. То есть я по-другому сплю. Ну, тут у меня все немножечко отличается. Поэтому, наверное, это моя жертва. Жертва моего дела. Мне даже педагог однажды, Ань Протоковила, тебе большой привет, в Новосибирске как-то сказала: йога не для актеров, ребят. Вы извините, но баланс не для актеров.
0: То есть нужно обязательно дойти до грани везде.
1: К сожалению, мы все разные. И, к сожалению...
0: Не, я тоже психопатка, я поэтому... Я очень с пониманием и радостью это все сейчас слушаю, даже почти записываю.
1: Я, безусловно, не хочу это отрицать. Я без розовых очков живу, но хочется, конечно, жить в балансе, чтобы люди никогда ни в коем случае не страдали, да, от твоего там таланта, так скажем, безусловно. Но я к этому стремлюсь, мне кажется, это путь длиною в жизнь, поэтому вот так.
0: Нет, ну я Макс все-таки спрашиваю, сидит такой скромный, очень такой солидный. Макс, ну ты разбивал что-нибудь об стену, честно?
3: Конечно.
0: Чего?
3: А по мне не видно, что я могу что-то разбить об стену?
0: Нет, не видно, честно.
3: Да, много чего разбивал, мебель бывала тоже.
0: Да ладно, то есть ты один из тех, кто вот так вот возьмет в дверь?
3: Нет,
1: это лучше в дверь же.
3: Это экстренная ситуация, это форс-мажорное обстоятельство.
0: Ну то есть, в принципе, ты так, например, не орешь на продавщицу в магазине?
3: Нет, конечно, нет, я всегда с уважением отношусь.
0: А ты кто по гороскопу?
3: Скорпион.
1: Рядом.
0: А у тебя правда, что у всех скорпионов есть черная книжечка, куда они вписывают вот эти имена, кто их обидел?
3: Честно, не знаю о такой книжке ничего. Меня всегда интересовал вопрос, почему все так плохо отзываются о скорпионах? Что мы такого сделали?
1: А Никита что вам сделал? Это...
3: Ты
1: а
3: не ты, сломанные. Что
0: тебе...
3: скорпионы сделали такого? Почему?
0: Ну, ты понимаешь, можно про скорпионов говорить очень много гадостей.
3: Там как и про любого другого.
0: Не-не-не, именно про скорпионов. Потому что в конце можно сказать фразу: зато вы сексом классно занимаетесь. И все абсолютно бам. Сразу бам!
1: Продано!
4: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Здравствуйте. Еще с Ростове облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной». Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
7: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Ну что, друзья, еще раз напоминаем уже в какой раз, что у нас в гостях музыкант Макс Простор, актер театра и кино Никита Калагривый. Никита, вот скажи честно, у тебя были моменты, ну, ты такой талантливый человек, вот у тебя были моменты, когда ты, например, хочешь какую-то роль, а она вот мимо пролетела,
1: да? Тысячи таких моментов.
0: Серьезно?
1: Да, я вообще бы, вы знаете, я бы хотел, если у меня так получится, и у меня появится время, свободное от кино, от театра, я бы с удовольствием встречался со студентами, киноакадемиями и вселял бы в них надежду своим примером в том, что вот непройденные пробы — это вот часть успеха. То есть у меня тысячи непройденных проб, и я не привираю, что это там действительно такое количество. Ну ладно, там, ну может сотни. Но это было очень долго, нудно.
0: И вот тут главное не останавливаться,
1: да,
0: я понимаю.
1: Да, вы знаете, меня никогда не покидало ощущение, что все получится. То есть я как-то видел и понимал, что нужно просто делать, ходить. У меня даже была тетрадка, ее передавали из руки в руки, в которой были написаны почты, агентств. Я каждый день отправлял, вот у меня было задание каждый день прийти, постоять в планке, послушать Познера 10 минут.
0: Познера надо слушать час.
1: Нет, а у него интервью были по 10 минут, и это ровно то количество, что я стоял в планке. Я как раз за это время слушал интервью, чтобы сэкономить время. Плюс после этого я...
0: Так, подожди, ты стоял в планке 10 минут?
1: И 20 стоял. Сейчас
0: да
1: могу
0: ладно
1: с вами 10 простоять.
0: Нет, мы просто не сможем, просто я минуту умею.
2: И тысячу раз присел потом.
1: Нет, тысячу раз не присяду, но с любым 10 минут в планке постою. Кто хочет проверить, может приехать со мной встать проверить.
0: Я могу лизнуть локоть, это единственное.
2: Это примерно то же самое.
1: Это я уже
3: не тебе.
1: Не тебе.
0: Это единственное, чем я могу похвастаться в данном разговоре.
1: Нет, я имею в виду, что у меня были определенные ритуалы, и в них, как бы, безусловно, так скажем, ну, они неотъемлемая часть моего быта сейчас, и они также присутствуют, и я вот также все стараюсь практиковать и заниматься не только там физически, но и вот стараться как бы параллельно просвещаться кое-где.
0: Давайте просветимся, нам сейчас Макс Простор будет, так скажем... Нет, не сейчас.
2: Не сейчас? Я не готов.
0: Подождите. Я тут что-то у меня сломалось. Дмитрий, вы не могли бы что-нибудь сказать вот в этот момент?
3: Я скажу свою любимую фразу. Мы уходим на рекламу.
0: Нет, не уходим. Поехали. Да, поехали. Сейчас у нас прям вопросы. Работать стриптизером или дворником?
2: Дворником.
0: Поцеловать крысу или лизнуть таракана?
2: Лизнуть таракана.
0: Застрять в лифте или прыгнуть с тарзанки?
2: Прыгнуть с тарзанки.
0: Год без интернета или год без денег?
2: Год без интернета.
0: Год без музыки или год без интернета?
2: Год без интернета.
0: Год без денег или год без музыки?
2: Год без денег.
0: Сняться голым в клипе или одетым, но в рекламе свечек от геморроя?
2: С удовольствием выберу свечки.
0: Год есть одну гречку или год одни сосиски?
2: Гречку.
0: Шаурма с вокзала или беляш на рынке?
2: Шаурма с вокзала.
0: Выступление голым в бане за $1 000 000 или бесплатно, но на крутом фестивале?
2: Бесплатно тоже голым?
0: Нет, там одет.
2: Тогда бесплатно.
0: Ты чего вообще, что ли, по $1 000 000? Че ты, боже мой. Так, ходить в одной майке год или год в одних трусах?
2: В одних трусах.
0: Один день пожить в теле червяка или в теле свиньи?
2: Червяка.
0: А записать трек с Аллегровой или с Бузовой?
2: С Аллегровой. С Бузовой уже Никита записал.
0: Ну все, отлично. Прямо сейчас мы аплодируем за честный ответ. И, конечно же, какой вопрос для тебя был самым сложным в этой ситуации?
2: Ой, честно, были вопросы несколько раз про год без музыки.
0: Да.
2: Успевал бы себя прокручивать, что без музыки год я не выдержу.
0: Конечно. Серьезно? Вообще
2: да,
0: никак. Ну, то есть, если год без музыки и год без денег, ты прям четко выбираешь год без денег.
2: Да, четко.
0: Ты понимаешь, что тебе есть нечего?
2: Конечно, у меня были такие года уже в моей жизни.
0: А, вот она, пища.
2: Мы это все прошли, конечно же.
1: Давай я тебе отдам год музыки, а ты мне год денег.
2: А потом что делать будем?
1: А потом уже разберемся, потом я уже буду в Таиланде жить.
0: Так, друзья, ну, мы все-таки выбираем деньги, потому что у нас уже реклама впереди. Даже на музыку не осталось времени. 3, 2, 1, go!
4: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложения ограничены и действуют до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: И тогда заберет нас в МВидео скидка и лед.
11: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
12: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
13: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
14: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
13: Обслуживаться у вас можно?
14: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
15: С «Wildberries» покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина.
16: Я в панике. Доллары забыла купить.
17: Зачем доллары?
16: А как за границей платить?
17: Плати по миру.
16: Как?
17: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
16: Ага.
17: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
16: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
17: Да. А также букинг и подписки.
18: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
19: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
20: А теперь тусовка.
21: DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Showtime. Pogo on DFM.
1: Ребят, ну наступило время как раз предметно уже поговорить о том, ради чего вы и пришли, о треке. И вообще, что за трек? Давайте подробненько.
2: Как-то с Никитой пришла идея сделать по-настоящему классный летний душевный трек, под который и шашлычок захочется пожарить, и за город съездить, и провести это лето потрясающе, особенно в такую теплую погоду. Так родилась наша песня «Улица Мама». Никита меня поддержал в этом начинании. Получилось здорово, получилось классно, и ремикс уже получилось сделать. В общем, идем семимильными шагами. Как бы, ну, остальное, я думаю, скажу слушатели. И Никита пару слов добавит.
3: Да, я с удовольствием добавлю пару слов. Я просто считаю, что творчество, оно должно быть непринужденным. И вот у нас не было, вы знаете, каких-то глобальных целей, там такого не было. Мы просто как бы познакомились, сошлись в творчестве в сфере кино. Параллельно узнали, что мы оба любим музыку, к ней каким-то образом относимся. И параллельно решили, что почему бы нам не просто дружить, да, как-то это где-то оставлять в истории. Поэтому вот мы как бы обсудили общие темы и поняли, что ну почему их не превратить в трек. Вот, вот он и трек.
2: Посмотрев на Никиту, я понял, о чем надо писать. Собственно, это мы и сделали. Это реализовали. Идея на 100% родилась и реализована.
1: Ну а мы прямо сейчас, друзья, это послушаем. Макс Простор, Никита Калагривый, «Улица Мама 2.0». Поехали!
3: Ура!

0: EFM. Ну, а прямо сейчас, друзья, немножечко мы поменяем формат. Прямо сейчас мы поговорим о театральных планах.
1: Хорошо.
0: Все-таки давайте
1: хорошо.
0: Немножечко перейдем на культурный уровень повыше. Я знаю, что спектакль «Маяковский» проходит сейчас с вашим участием в Линкоме.
1: Я сам.
0: Как отразилось на вас творчество Владимира Маяковского?
1: Великого поэта нашего. Спасибо за этот вопрос.
2: Отвечать на него не
0: буду.
1: На самом деле, это также происходило почти как с Юрием Хоем. То есть я в студенчестве, в юношестве на школьной скамье не любил Маяковского, считал его трибунным таким поэтом, таким лозунговым, да, абсолютно.
0: Я также,
1: простите. А теперь я призываю всех, кто так считал, прийти на наш спектакль, который поставил Семен Шомин в Театре эстрады, и мы гастролируем с ним по стране. И я очень горжусь этим спектаклем. Это колоссальная работа очень многих ребят, и я думаю, что действительно мы открыли нашего Владимира с другой стороны, с лирической. Очень многие не знают, что он рос в семье с мамой, с двумя сестрами. Он переехал в Москву, потерял отца, очень была трудная жизнь. Он сидел в тюрьме, чего только с ним там не было. И вот был гениальнейший поэт, который не нашел себя в любви, не нашел себе вот человека, и 30 тысяч его хоронило, но вот нигде он не нашел пристанище. Поэтому, мне кажется, это потрясающий человек для изучения его биографии. Приходите обязательно на наш спектакль «Маяковский, я сам». Никита Калагривый будет стараться, что из сил, вам доказывать, что все-таки это величайший лирик нашего вот, нашей литературы и нашей поэзии.
0: Ну, это красота, из облака в штанах, выходите, покреплюсь, да. Все-таки вы там, да?
1: Ну, вот я вас приглашу, а вы посмотрите, как.
0: Шикарно, то есть до мурашек.
1: Буду я спокоен, как покойник или нет?
0: Как пуль спокойно.
1: Да. Вот, я имею в виду, что посмотрите, а там уже будет видно. Я еще вас так скажу, что есть еще один спектакль. Если вы совсем устанете от такой драмы, то вы можете прийти к «Дон Жуану», который тоже играет ваш покорный слуга Никита Калагривый. И тоже неплохой спектакль, тоже есть много о чем задуматься. Я считаю, что «Дон Жуан» и существует и сейчас. Так что, женщины, будьте осторожнее. Он где-то ходит среди вас. Возможно, у него щель в зубах.
0: Ну, вот считается, что самый... Я где-то читала в рецензиях театральных, что очень сложный спектакль для актера мужчины является «Фигаро». И вот если бы вам предложили «Фигаро» сыграть, вы бы согласились на такую роль?
1: Я играл его в институте, в театральном, да. Считаю, что сложнее роль Сирано де Бержерак, чем Фигаро.
0: Чем Фигаро, да?
1: Да, я бы лучше сыграл Сирано де Бержерака, нежели Фигаро. Фигаро — легкая комедийная роль.
0: Но вам скакать надо! Ну, физическая активность!
1: Слушайте, вы знаете, физическая активность... Она необходима мужчине много где.
0: Во
1: всех аспектах его жизни, поэтому физической активностью Никиту Калагрива точно не напугаешь. А вот как раз с наличием трагедии, наличием масштаба личности, это вот меня вдохновишь точно. Поэтому, безусловно, я хотел бы сыграть и Пушкина. Безусловно, я бы хотел сыграть и
0: Достоевского. С Пушкиным у вас прическа уже схожа, по крайней мере, надо
1: говорить. Да и характерок, говорят, схож.
0: Схож?
1: Да, говорят, тоже любил.
0: Очень любил. Мужчины. Во-первых, очень много дуэлей было, невероятное количество.
1: Вот видите, как.
0: Половину он даже не ходил.
1: Дуэлей много было, да.
0: Он просто звонил Кюхельбекеру.
1: Так же, как и свидание. Кстати, есть книжка, называется «Пацанские рассказы», где ваш покорный слуга и Лев Зулькарнаев читают стихи Пушкина, его современников, вот Царско-сельское училище, вот как раз. Так что, кто найдет на просторах интернета, ребята, послушайте тоже.
0: Ну и, Максим, конечно, какие планы впереди?
3: Планы впереди творить, конечно же, никогда не останавливаться, расти, писать хиты новые, новое звучание, новое настроение.
0: А новое звучание — это хорошо забытое старое звучание.
3: Конечно, поэтому мы возвращаемся к дорогому, любимому шансону.
0: Давайте уже все возвращаться к драм-н-бейсу. Друзья, ну надоело уже, больше не могу. Я фанат драм-н-бейсу, да. Я
3: вот не понимаю просто. Сейчас волна тектоника идет, кстати.
0: Да, вот сначала подходить уже.
1: Драм-н-бейс,
0: да. Драм-н-бейс — это прекрасно. Диджей Афродайт — это моя любовь. Но он, правда, еще ранний драм-н-бейс. Это такой родоначальник драм-н-бейса. Да-да-да, родоначальник. Ну, это шикарно.
2: О, пошло.
0: Обалдеть!
1: это, да.
0: Ребята, давайте поаплодируем, это битбоксер. Это Никита Калагривый сейчас нам изобразил вот такой шикарный битбоксер.
3: Это только нижней губой было.
1: Это была нижняя, да.
0: А есть еще верхняя.
1: Конечно, я ее подключал.
0: Это, да, я теперь понимаю, мы говорили тут несколько минут, но не будем об этом.
1: Оставьте Байкал, оставьте.
0: Я поняла, что...
3: Такой битбокс нам не нужен.
1: Такой нам не нужен.
0: Я поняла, что целовать Байкал вы... Целовали бы вы талантливее, да. И, конечно, прямо сейчас каждому из вас мы все-таки отдадим по 10 секунд эфира, чтобы вы могли сказать все своим слушателям, поклонникам, зрителям. Это очень важно. Давайте, Максим, начнем с вас.
3: Друзья, оставайтесь с нами, слушайте правильную музыку, которая делает вас лучше. И ждите новых треков, которых будет еще очень-очень много впереди.
1: Ну и, дорогие друзья, слушайте потрясающе, невероятно радио DFM. Я его слушаю каждое утро перед тем, как настроиться на день. И вам советую. Нет, честное слово, большое спасибо. Занимайтесь творчеством, любите друг друга. Приходите на спектакли, смотрите наше кино, слушайте наше радио, нашу музыку. Короче, живите, чтобы все у вас было хорошо.
3: Ура!
0: Ну что, друзья, напоминаем еще раз, сегодня у нас в гостях был музыкант Макс Простор и актер театра кино Никита Калагривый.
1: Всем спасибо!
0: Пока!
1: Всем спасибо! Пока!
4: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
5: Сейчас в Ростове облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл». «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Любите домашние блюда? Закажите доставку в Застолье. При заказе 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. Столовых Застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-2619-6-13-143-04-04.
6: Соберите новую коллекцию игрушек мадагаскариков. Покупайте в магните экстра и семейном от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
7: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
4: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
8: Ты слышала новый хит?
9: Нет.
8: Тогда включаю.
10: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
11: Заезжай сегодня.
12: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
13: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
15: Окошкина.
16: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
17: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в удовольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
18: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
1: До 30 ты что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
0: И разбудят не только вас, но и...
2: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
1: Собаку будешь?
2: Да, буду.
0: Буду. А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
5: Welcome back and right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что Радио ДФМ. DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также Booking и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама. Обучение в Московской школе управления Сколково. И многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком». ОГРН 116-77-46-30-54-30. Город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Включи тусовку.